чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал», «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
3: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
4: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В четырех регионах Урала и на Поволжье объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили власти Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Аналогичное предупреждение опубликовали власти семи регионов Приволжского федерального округа. Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей. В Самаре из-за ракетной опасности остановлено движение общественного транспорта. Сообщается, что вход в метро для укрытия свободный. Аэропорты ряда городов приостановили работу. Ограничения на использование воздушного пространства действуют и во всех московских воздушных гаванях. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ракетной атаке подверглись Чебоксары, там власти уточняют число пострадавших. В Севастополе при атаке БПЛА загорелась крыша музея. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, один из дронов повредил здание музея панорамы обороны Севастополя. Горит крыша. На месте работают спасательные службы. Ночью в Севастополе уже дважды объявляли воздушную тревогу. Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Заявление КСИР опубликовано сразу после того, как США нанесли удары по территории Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. И призвал покинуть регион, обращаясь к США. Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый в понедельник военный вертолет в районе Ормузского пролива. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров россиян устарели. Это влияет на качество домашнего интернета. Наиболее высока доля оборудования предыдущих поколений в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Меньше эта доля в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве, сообщает РБК. По данным издания, крупнейшие провайдеры признают проблему, но настаивают, что у них доля устаревших моделей роутеров значительно меньше. Папа Римский Лев XIV, который посещает с визитом Испанию, возглавит торжественную мессу в соборе Саграда Фамилия и осветит башню Иисуса Христа. Месса пройдет сегодня. 10 июня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. В конце февраля этого года была достроена последняя из 18 башен собора Иисуса Христа. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершения башни собор достиг своей проектной высоты 172,5 метра. Это сделало его самым высоким храмом в мире. Работы над смотровой площадкой башни, откуда будут открываться виды на Барселону и море, еще продолжаются. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бонт, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:07 в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Сегодня среда, 10 июня.
3: Доброе утро. Доброе утро. Сейчас посмотрел, странно, что нет Александра. Посмотрел в нашу переписку. Он написал, просто уведомления не пришли. Опять в пробке. Ничего не едет. Я встрял тут минимум на час. Это он в 6:23 написал. То есть, вот.
2: Стало быть, будем ждать его где-то в середине этого часа.
3: Именно так.
2: По предварительным подсчетам. Слушай, прекрасные дела. Я второй день езжу на общественном транспорте, потому что у меня муж с детьми сейчас в деревне, а мы со старшим сыном остались дома в Москве.
3: Ну, как... И машина, соответственно, в деревне.
2: Да, машина, соответственно, в деревне. Я тут осваиваю транспорт. Вчера я добиралась на метро. А сегодня добиралась на метро и двумя автобусами. Поняла, что так быстрее у меня получается. Еще я поняла, что я вообще не видела жизни раньше. Вот из окна автомобиля. Жизнь, она вообще мимо как-то пролетает. А тут в общественном транспорте, ну, интересно, реально, я сижу. Я рассматриваю. Ну, интересно.
3: Ты как человек, который в метро спустился, знаешь.
2: Ну, я правда редко езжу общественным транспортом, но мне нравится. Ну, метро я просто очень люблю. И дети у меня тоже фанаты метро. Ну, я не знаю, может быть, это связано с тем, что мы реально редко ездим, и для нас это каждый раз, как знаешь, такое приключение. А тут еще как бы автобусы у меня подсоединились. Ну, интересно, во-первых, я сделала вывод, что не все сидят в телефонах. Как-то раньше мне казалось, что вот, ну, когда ты едешь, особенно когда ты едешь на дальний маршрут, ну, чаще всего люди либо читают, либо там, ну, действительно сидят в гаджетах каких-то. А вот сегодня не то чтобы был очень полный автобус, люди все сидели, в общем, все поместились. Но только одного человека я увидела с телефоном в руках,
3: может,
2: а все остальные...
3: просто спали?
2: Не, болтали, смотрели в окно, знаешь, ну, вот так вот. Или рассматривали друг друга, как я. В общем, ну, я изучаю мир.
3: Прекрасно, Ян.
2: У меня окружающий мир.
3: Как легко тебя порадовать.
2: Друзья, находите прекрасное вот в любых мелочах. Это делает нас чуточку счастливее. А счастье, оно же такое. Вы же сами понимаете, его никогда много не бывает.
3: Сегодня среда, я напомню, это неделя короткая. Если вдруг вы забыли, 12 июня, выходной день.
2: Да?
3: Да, так что завтра уже будет для многих пятница, если вы работаете по стандартному графику. Ну и жаркую погоду обещают сегодня, как и вчера, до 30 градусов.
2: Все на
3: воду. Начинаем. Наш.ру, если хотите с нами пообщаться, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Об этом не рассказывают даже близким людям.
5: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic, Казань, Островского 57А.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше.
9: Наше радио.

законам год. Иногда ее накрывает лед,

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 18 минут в столице. Всем еще раз доброе утро, прекрасного настроения и отличного дня.
3: Вчера наткнулся в интернете на комментарии, где девушка делилась впечатлениями о продаже на одном известном сайте, казалось бы, ну, классическая история, пианино. Ну, фортепиано, там было так написано. Так. И я эту историю слышал много раз. Слушатели наши в эфире много раз рассказывали. Она даже не продавала, она отдавала бесплатно, самовывозом. И огромный интерес к этому объявлению, но поражают иногда люди, которые, например, писали ей, а вы могли бы грузчиков оплатить и доставку? Ну, то есть она бесплатно отдает, их заинтересовала. Они говорят, мы живем вот за городом, вы не могли бы оплатить грузчиков и доставку? Не то, что мы вам потом вернем, а вот, ну, раз уже отдаете, мы готовы забрать, но при этом уж отдайте вот таким способом. Дальше была история там, а вы случайно в центре завтра не будете, а человек комод продает. На что рассчитывают. И вот таких сообщений много. Какую-то крупную вещь продает человек и спрашивает, не будете ли вы в центре города и не захватите ли эту вещь с собой. Удобно было бы именно туда подъехать и там...
2: Да-да-да, ее забрать.
3: Забрать эту вещь. Я хотел предложить вам поговорить вот об этих сайтах, где часто отдают что-то, может быть, вы отдавали бесплатно, или продают. С какими... людьми вы сталкивались во время этих сделок? Если у вас есть интересные примеры, истории жизни, пожалуйста, расскажите и опишите. Янка, ты что-нибудь продавала или отдавала бесплатно вот на этих
2: сайтах? Ну, я отдавала.
3: Их несколько, самых популярных, понятно, да. Какой, но тем не менее.
2: Отдавала, какие-то крупноговорительные, но у меня, ты знаешь, не было истории, как-то все обычно заканчивалось, ну, просто люди приезжали и забирали. Ну, вот так. Таких вот историй, как с девушкой с пианино, чтобы мне предложили куда-то довезти, например, да, в соседний город что-то там или еще что-то. Таких историй не было. Да. Или оплатить доставку. Не было. Как-то мне попадались видео просто, ну, совершенно другие люди. Но я уверена, у наших слушателей найдется немало подобных забавных историй. И мы сейчас с удовольствием их все зачитаем.
3: Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который вам подходит, который у вас работает. Рассказывайте. С удовольствием почитаем ваши сообщения в эфире через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: И тогда заберет на фэм-видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все нормально.
9: Что?
8: Ашка.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники. На нашем радио.
12: Пока Александр Бон добирается до работы по пробкам, мы с Яной вдвоем, доброе утро.
13: Доброе.
12: Обсуждаем, какие бывают люди. Заговорили мы тут про известный сайт, на котором вы отдавали что-то бесплатное, или продавали, или покупали, и с какими необычными людьми сталкивались. Немного не в тему, но накипело и схоже. 2 раза в год летаю в Лос-Анджелес. Очень часто мне передают знакомые там какие-то мелкие вещи для своих друзей и родных. И когда я прилетаю сюда, то эти знакомые часто просит привезти эти вещи к ним домой. И очень удивляется, что я отказываюсь. Вот такой простой народ у нас.
13: Да, ну это, конечно.
12: Слушайте, ну вот я понимаю, что люди не хотят тратить деньги, но, к слову, можно же заказать все курьера и никого не обременять поездками, чтобы отдать.
13: Конечно, можно, конечно, можно. Но видишь, ну хочется утро, порой подъемники. По-другому.
12: Был один раз случай. Отдавал бесплатно трехколесный самокат. Девушка приехала на метро, привезла 2 киндер-сюрприза и 2 больших чупа-чупса. Итого у нее вышло где-то рублей на 500. Когда были объявления и по 200, и по 300 рублей такие же самокаты. Ну, это приятно, когда вот так человек вас благодарит.
13: Да, на чистое сердце решила вас отблагодарить.
12: Я в какой-то степени стал таким человеком. На
13: eBay.
12: Да, нашел диск, который был мне очень нужен. Продавец в Риме. Пересылка невозможна в текущей ситуации. И мой друг как раз собирался туда в отпуск. Так я отправил продавца, попросил его о личной встрече в Риме. Дал другу 35 евро, свел их через WhatsApp, и они реально встретились. Диск у меня в коллекции. Надо еще другу спасибо сказать, что вы его так...
13: Друг молодец.
12: Поехал в отпуск.
13: Еще поехал.
12: Можешь там диск купить. Каждый раз, когда продаешь какие-то вещи или старый телефон, во-первых, тебе сразу пишут, готов купить, но на 50% дешевле. Потом, когда ты уже вроде нашел покупателя, он приезжает на такси и просит скидку за то, что он приехал к тебе на такси. И все это, братья наши, меньше индусы. И когда жена просит что-то выставить на продажу, я ей отвечаю, давай сама, у меня нервная система уже расшатана. Сергей, Доха, Катар. Но это в Катаре происходит дело, ну как будто бы и в Москве такое...
13: Частенько бывает. Несколько раз убеждался, когда отдаю на таких сайтах что-то бесплатное, люди попадаются очень наглые. Привезите туда, ой, мне неудобно, а сам вообще не могу доехать. Ставишь минимальную цену и все, деловой разговор. Встретились, посмотрели, забрали, ну или не подошло, не знаю почему так.
12: Да, многие, кстати, нам написали, что вот когда бесплатно отдаешь на этих сайтах, то тебе обязательно вынесут мозг, и еще тебя обвинят во всех смертных грехах.
13: Да.
12: А когда небольшая цена, то тогда проще. Отдавала бесплатно кроватку, БУ, детскую. Были такие вопросы. А можно приехать посмотреть? А на что смотреть? На БУ-кроватку? Приезжайте и забирайте. Было такое. Не можете ли доставкой отправить? Помочь вынести доставщику? Таких людей куча на таких сайтах.
13: Продавал как-то через известный сайт зимнюю резину. На следующий день мне позвонил покупатель и сказал, что так и быть, пойдет мне навстречу, купит у меня эту резину в два раза дешевле. Потом были от него же смски с таким же предложением, но, в общем, в результате, конечно, ничего не срослось, а резину все-таки я продал по нужной мне цене.
12: Продавала кофемашину на известном сайте. Написал молодой человек, хотел, чтобы я ему ее привезла в Подольск, так как у него сломана машина, а на электричках он ездить не привык.
13: Ну, красиво же.
12: Но кофе он любит.
13: Кофе любит.
12: Да постоянно. Цена 4500, за две заберу и привезите после 10 вечера сюда-то. А что так дорого? На Озоне дешевле и так далее.
13: Купили новый холодильник, продавали старый советский, двухкамерный, хороший, за 1000 рублей. Звонков было много. Позвонил дед. Продайте холодильник. Хорошо, могу только вечером, говорю, ждать не буду. Если не продам, приезжайте. Этот дед потом еще неделю мне звонил. Отдайте, пожалуйста, холодильник. Ну, отдайте, пожалуйста, холодильник.
12: Отдавал даром старую резину на автомобиль. Еще сезон можно было проездить. Ни одного желающего. Товарищ подсказал. Написал 500 рублей за колесо, забрали за 40 минут.
13: Ну, наверное, магия.
12: Да, наверное, тут многие
13: видят, ну, подвох,
12: да,
13: какой-то
12: люди
13: просто
12: подозрительные, что странно, если резина еще, ну, хотя бы как-то пригодна для использования, то вряд ли человек ее будет бесплатно отдавать. А тут 500 рублей, пожалуйста, за колесо.
13: За колесо.
12: Были,
13: да,
12: ли у вас подобные ситуации с этими известными сайтами? Наш.ру, пожалуйста, напишите.
10: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. А меня очень раздражает, когда покупатель на известном сайте пишет «Здравствуйте». И тишина. На неделю. Потом через неделю. Еще продаете? Я уже все продал. Снял объявление. А он мне: «Что же вы не предупредили? Я бы приехал. И договорились бы». Естественно, я ему отвечаю на каждое сообщение. И таких 30%.
3: Вот чудеса ты чудеса.
2: Продавал много детских вещей. Всегда писали женщины, а забирали мужья. Так они, бедные, себя неуютно чувствовали. Приезжали забирать то, не зная что.
3: А я давала очень хороший, уникальный холодильник Sharp. Трехкамерный, одностворчатый. Но створку можно открыть с любой стороны. Отдавал другу в связи с переездом в другой город. Но об этом узнали и другие друзья. И в итоге у меня был аукцион за обладание данным холодильником из трех претендентов. И это был лучший вариант, чтобы эти товарищи не переругались.
2: Много продавал и покупал на известной площадке. Прям сильно раздражают люди, задающие вопросы, ответы на которые есть в тексте объявления. Для кого сидишь и пишешь длинные грамматические правильный и понятный текст, а они не

0: есть. Дай денег.
1: Продавал стульчик детский. Пришел молодой человек, посмотрел, купил. Через некоторое время звонит девушка и говорит: такой стул рваный, грязный. Он не был таким, кстати, ну, в объявлении и в жизни. Дайте скидку. Он у меня торговаться не умеет.
0: Наглость — второе счастье, да? Продаю сейчас машину на известном сайте. Какие только люди не пишут. Что только не предлагают. И обмен, и купить за полцены. Или вот еще. А можно покататься неделю, если понравится, куплю.
1: Вот фантастическое сообщение. Отдавал кроватку двухэтажную. Сразу две женщины написали. Одна спросила, откуда забирать. Назвал улицу и дом без подъезда и этажа. Это важно. Девушка пропала. Стала договариваться с другой. Кровать уже вынесла к лифту, чтобы удобнее было забирать. Вернулась в квартиру. Вторая задала вопрос по габаритам. Я вернулась замерить, а кровати уже нет. Пишу первый, вы забрали, она молчит. Я ей: если это вы сделали, у меня остался пакетик. И тут девушка ожила. Ой, а что мы забыли? То есть она, не договорившись, прошла по этажам и вынесла кровать.
0: Ну это просто, конечно, вообще... Да, не знаешь прям, как реагировать на такие истории. А я встретила объявление на известном сайте. Отдам саженцы сосны бесплатно. Приезжайте, выкапывайте. Я пишу узнать, когда можно подъехать. А мне в ответ: может, на что-то поменяем? Что у вас есть? Не деньги. Я даже не знала, что предложить. Поблагодарила и все.
1: Продавала стульчик для кормления. Купила одинокая мама. Собиралась ехать за ним своим ходом 1.5 часа до меня. Я предложила привезти на машине. И вот я на месте. Знала только дом. Дальше должны были созвониться. И вот на месте звоню. Не берет трубку. Простояла 30 минут у дома. Только уехала — звонок. Ой, извините, пожалуйста, ко мне мама приехала. Ушла с ребенком гулять, а я уснула. Вернулась, стульчик отдала. Ну, это вы...
0: Ну, да.
1: Женская солидарность.
0: На днях с друзьями обсуждали подобную тему, и одному из друзей повезло дважды. Отдавал стол, затем шкаф. В обоих случаях обозначил только самовывоз, и, что важно, самовынос. И оба раза пришли беременные женщины. На недоумение, а как так? Ответ был один. Мне очень надо, а муж занят. В третий раз тщательно следил, чтобы приехал именно мужчина. И вот он приехал, правда, с порога сказал: брат, прости, я, во-первых, один приехала, во-вторых, у меня спина больная. Пришлось тащить и в третий раз.
1: Комбо. Ну, многие относятся к этому как к «потом вернется».
0: Да.
1: Я заводчик кошек. Примерно раз в полгода продаю котят. Вот однажды мне звонит женщина и мотивирует тем, что она пенсионерка, предлагает отправить ей котенка на такси. То есть заказать такси, котенка посадить одного в машину и отправить по ее адресу. Конечно, я отказалась. Интересно, она предлагала заплатить за этого котенка, если вы их продаете? Или еще бесплатно отдать?
0: Да, наверное, предлагала. Ну, просто кота посадить в машине одного. Ну, вот как? А у меня наоборот. Покупала подушки на известном сайте, а там парень написал: а я мимо вас в тренажерку еду. Хотите, завезу? Хочу. Ну, частенько люди, на самом деле, сами идут навстречу, и это действительно всегда приятно.
1: Ну, вот судя по сообщениям, когда что-то отдаешь бесплатно на этих известных сайтах, то обязательно, ну, не обязательно, хорошо, часто люди сильно наглеют и доставляют вам много неудобств. Поэтому
0: да.
1: Полезный совет от бывалых людей, которые что-то отдавали бесплатно, поставить как хотя бы минимальную, но цену — это отсекает
0: сразу
1: самых неадекватных. Хотя вы не
0: согласна.
1: Будете застрахованы от этих людей.
0: А вот еще сообщение. У меня на даче много ненужных камней, и можжевельник разросся. Это как намек. Друзья, приезжайте, забирайте камни, выкапывайте можжевельник.
1: При продаже автомобилей меня замучили перекупы. Просто сил нет. Все пишут, за полцены просят отдать. Я обычно пишу в ответ: конечно, не вопрос, отдам. А потом, когда они радостные начинают мне звонить, чтобы забрать, добавляю сообщение, но через 10 лет. То есть такой тролль.
0: Однажды продавала яблоки на известном сайте и фраза «продаю с дерева». Так вот, однажды пишет мужчина, я ему отвечаю: сбор яблок будет в выходной, что было собрано, уже продано. Он оставил комментарий: если нет, почему снимите объявление? Или вот когда просят 1 килограмм яблок, а при этом цена символичная, так еще и просят доставку в соседний населенный пункт.
1: Ну, то, о чем мы говорили. 7:50 в Москве. Доброе утро.
2: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Спонсор программы ООО «Квазар».
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
2: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Наша реклама.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
10: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Объекты инфраструктуры загорелись во Владимирской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах начались возгорания. Пострадавших нет. Подробности глава региона не привел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Впервые сегодня была объявлена беспилотная опасность на территории всей Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. После пожара на газопроводе частично прекращена подача газа в столицу Дагестана Махачкалу. Подача газа еще в два района остановлена полностью. Администрация Кизилюрта сообщила, что только полное отключение газа позволило остановить факельный пожар. Из-за отключения газа в трех микрорайонах города остановлена подача водоснабжения. Три взрыва, после которых начался пожар, произошли на магистральном газопроводе накануне вечером. Столб огня достигал 15 метров в высоту. Пожар был ликвидирован. С начала года количество дипфейков в России выросло. При этом доля видео, созданных по текстовому запросу, выросла с 17 до 51%, передает РБК. Издание отмечает, что один из возрастающих трендов использования ИИ в мошеннических схемах. Для этого злоумышленники генерируют голоса и видео, имитирующие знакомых жертв и людей. Эксперты говорят, что качество дипфейков настолько улучшилось, что созданный современными ИИ-моделями контент уже неотличим невооруженным глазом от реальных видео. Кроме того, зафиксирован всплеск мошенничества через мессенджеры, включая Макс. Работа по введению безвиза между Россией и Индией поставлена на паузу. Об этом сообщил глава Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, Москва ожидает ответа индийской стороны. Но пока работа в этом направлении идет медленно, передает ТАСС. Россия и Индия обсуждают введение безвиза для тургрупп на срок не более 21 дня. Сейчас для поездки в Индию россияне должны оформить онлайн бесплатную электронную визу. Она позволяет дважды въехать в страну и пребывать в ней до 30 дней. Спрос на шоколадные плитки с начала года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнильсон заявил МСН, что кондитеры только при поддержке государства смогли бы остановить цены.
2: Это задача государства. Значит, если она хочет, она, допустим, берет и снижает тарифы на услуги естественных монополий. Электричество, газ, вода. Или, скажем, договаривается с кондитерскими ассоциациями, что вы, ребята, мы вам тарифы снижаем на 10%, а вы там в течение года или не знаю чего не повышаете там цену.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 7 минут в столице. Всем отличного настроения, прекрасного дня. Среда сегодня, 10 июня. И мы будем играть в наши кинопробы.
3: Да, будем принимать 10 правильный ответ. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Ваша задача угадать, что мы переозвучили.
2: А разыграем мы, друзья, прямо сейчас 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы с Яной вчера переозвучили.
4: Забыли люди былое время, далекую пору моей юности, когда у нас было свое боевое племя женщин. Ну а я была в нем королевой!
5: Грозных сестер!
4: Да, я была королевой Гроз. Мы не смотрели в лицо смерти, мы пинали ее под зад.
5: Да не надо никаких грозных сестер, мам. Нам надо просто найти мужчин.
3: Янкин любимый персонаж.
2: О, я обожаю ее просто. Вот эту гриву, вот этот бешеный взгляд.
3: Ждем.
2: Очень люблю, да.
3: 10-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Итак, мы принимали
2: фрагмент.
3: 10-й правильный ответ.
4: Забыли люди былое время, далекую пору моей юности, когда у нас было свое боевое племя женщин. Ну а я была в нем королевой.
5: Грозных сестер.
4: Да, я была королевой гроз. Мы не смотрели в лицо смерти, мы пинали ее под зад.
5: Да не надо никаких грозных сестер, мам. Нам надо просто найти мужчин.
6: Последний богатырь, Моана, храброе сердце, Мулан и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Семейка Крудс 2. Новоселье». И два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Отправляется человеку с номером телефона 921-714-14 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 12... Я вообще не вижу ничего.
15: 32.
14: 32 минуты.
16: Очки на день. Дядь Сань.
14: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают нам до 30-32 градусов тепла. Жарко будет в Москве. Ну и среда сегодня. Лето полным ходом, дорогие друзья.
15: Не забывайте, что пятница – это выходной день на этой неделе. Поэтому завтра у многих последний рабочий день. К слову о жаре. Меня вчера не пустили в одно государственное учреждение, потому что я был в шортах.
14: Да ты что?
15: Да, меня пригласили, причем...
16: И не пустили.
15: Да, я, конечно, сам виноват, наверное, стоило бы подумать, но при этом...
14: Я бы никогда не подумал.
15: Меня не предупредили, что есть дресс-код, было жарко, у меня не короткие шорты, прям вот, знаете...
16: Плавки,
15: да. Ну, и мне казалось, что я прилично одет. И уже на охране мне сказали, нет, сюда в шортах вы не пройдете. Кто бы вас не пригласил.
14: Каким бы значимым ни был вопрос. Хоть судьба России. В шортах нет.
15: И я поймал себе на мысль, что меня давно куда-то меня не пускали. Я не сильно расстроился, но это было так... Интересный опыт.
16: Я знаю, что есть, ну, безусловно, там театры, да, в которые невозможно зайти в шортах. Кстати, не все.
15: Не только в шортах,
16: нельзя, ну, вообще,
15: и в кроссовках,
16: да, в кроссовках
15: зайти,
16: там,
15: модерн,
16: и так далее.
15: Вот, например.
16: Да, там все должно быть красиво.
14: Но я вот все-таки проходил в театр, я специально позвонил вот на Сашу Шишина, тогда было жарко.
16: Это в «Современнике».
14: Да, в «Современнике». Я позвонил и сказал, скажите, а вы в шортах пускаете? Она говорит, ну такая жара, конечно, пускаем. Я говорю, ну я надел, ну, так сказать, театральные шорты.
16: Это как, Саш?
15: Если один человек тебе сказал по телефону, пускаем, а когда ты пришел, тебя не пустили, ты бы начал возмущаться, что я звонил.
14: Я спросил, а вот те, кто пропускает, они не будут возмущаться? Вот отсылка к вам, она что-нибудь даст? Он говорит, да, даже не переживайте.
15: Интересно,
14: нет такого.
15: А если меня вот не пустили в театр из-за внешнего вида, билет пропадает? Или мне вернут деньги?
14: Ну, в театре Юрия Лимонова, да.
15: Или там правило на билете написано, что если ты пришел в неподобающей одежде, то билет тоже пропадает.
14: Наверное, пропадает. Я не знаю, если кто-то попадал в такую ситуацию, как раз в театр не пустили.
15: Ян, к тебе куда-нибудь не пускали?
16: Слушай, ну это был один единственный раз, мне кажется, 100 тысяч лет назад меня в клуб в ночную, в новогоднюю ночь не пустили, потому что у меня не было, ну, паспорта с собой, мне было год 23, наверное, а надо было доказать, что есть 18. И, ну, оно выглядело, ну, это, повторюсь, это было уже давно, сейчас меня уже пускают везде.
14: Меня тоже не пускали в ночной клуб, это было в Германии, клуб назывался Док Ахт.
15: Наверное, не из-за того, что ты юно выглядел, Александр.
14: Нет, не из-за того. Я был веселый слишком.
16: Сказали, этот мужчина уже отдохнул сегодня.
15: Друзья, был ли у вас такой опыт, когда вас куда-то не пускали? Напишите, куда, из-за чего и чем дело кончилось. Мы почитаем ваши истории через несколько минут. Наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: губернатором по доброй воле.
1: Меня несколько лет назад не пустили на новогоднюю елку. Было очень холодно, и я оделся тепло, но не презентабельно. На входе мне сказали: извините, но согревающая во мне требовала веселья. Полез через забор. Горки понравились. Охрана меня, конечно, увидела потом, но просто посмотрели, как на дурака, и не стали ничего говорить.
2: Не хотели пускать на концерт Ханса Циммера из-за того, что перед входом глотнул один глоток виски. В результате, после долгого ожидания и вполне нормальной беседы с охраной и полицейским, меня пропустили. Но и в целом я был очень адекватный.
0: А они что, я прошу прощения, санитары улиц, полиция нравов, что вы там, за глоток вас?
2: Лето, кто жара, они? Плюс много градусов. Пришел в военкомат в шортах поставить печать для работы. Не пустили, сказали, в шортах в военкомат нельзя. Купил на рынке самые дешевые штаны, надел при них и зашел в военкомат.
1: Видимо, шорты все-таки это главная причина недопуска.
2: Ну, это, видимо, давно было.
1: Несколько лет назад, единственный раз в жизни, да, ходил к мировому судье подписывать документы о согласии на развод. Было ли это? Я пришел в шортах, понятия не имел, что так нельзя. Но пристав на входе почитал нотации и все-таки пропустил. А в следующий раз сказал: не пустим, а мне больше и не надо.
2: Пристав на входе.
1: Пристав
0: на входе.
1: Пристав, да. Пристав.
2: Не пустили в ГАИ, был в шортах и нож перочинный в сумке. А на что вы рассчитываете? Да,
0: вы трезвы были вообще.
1: Ну, с ножом, конечно.
2: Ножами, кинжалами. Вот так иногда люди удивляются в концертных клубах, например, когда их просят газовый баллончик или нож убрать. Да он маленький. Да я адекватный.
1: Закончил колледж, пришел в университет узнать насчет поступления. Не пустили в шортах. Не судьба, подумал я, и решил не получать высшее образование.
0: Ну это вы вообще, конечно, вот так вот на судьбу-то молодец.
2: На днях
0: списали свое нежелание.
2: Не пускали в Госдуму, так как немного порван паспорт. Хотя 10 лет с ним хожу таким, и нигде проблем не было. Дождался, пока сменится охрана, и зашел.
0: А кто-то мне говорил, что чуть-чуть порван паспорт, он вообще недействителен.
2: Ну вот у меня чуть-чуть порван, пока не было проблем. Да.
1: Добро пожаловать в нашу деревню. Все госучреждения в шортах, майках, и особенно женщинам в юбках выше колена и открытые плечи, вход закрыт. И по пятницам есть часть торгового центра, куда могут не пустить, если ты приехал один. Потому что пятница — это семейный день. И также дресс-код.
0: Это вы где?
1: Ближний Восток, дело тонкое.
0: Я хотел сказать, в Уале где-то.
2: На Старую площадь не пустили в шортах. Там такие правила.
0: А да. Почему?
2: Ну, это администрация президента на Старой площади находится. Ну, там много разных учреждений, но я думаю, что, наверное, речь об этом идет.
1: Ну да, скорее всего.
2: Ну и очень многих не пускали в клубы в сильно приподнятом настроении.
0: Все-таки меня, вот вы знаете, не пустили в шортах. А чем руководствуются? Что я, как бы, ну, что значит непрезентабельно выгляжу?
2: Что не пустили это? Куда?
0: Ну, вот людей не пустили, вот на Старую площадь не пустили в шортах, да? Мне вот все
2: правила, наверное.
0: Ну, правила, они же для чего-то написаны, там, правила безопасности, правила, там, внешнего вида. Но вот этот внешний вид, он что, говорит как-то плохо о человеке, что он разгильдяй, раздолбай, там, и так далее, в шортах. А вот в брюках приличный человек.
2: Именно так, Саша.
0: Да?
2: Ну, я уверен. Но есть правила.
0: Это бред,
2: да?
0: Бред вообще, который существует, кстати, у нас.
2: Другое дело, что тот человек, который тебя приглашает, если тебя приглашают на встречу или там...
1: Должен предупредить тебя.
2: Да.
1: Конечно.
2: Особенно летом. Это актуально в такую жару. 8:50 в Москве.
3: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
3: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит

0: классный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. В Крыму вводится новая схема движения пассажирских поездов. Часть из них будут курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них 8 пар по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток с 5 утра до 23 часов. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым по ночам, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная. Мера вводится после атаки БПЛА на пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чувашии после ракетной атаки приостановлено движение по нескольким улицам. Как уточнило правительство Чувашии, изменены автобусные и троллейбусные маршруты. Ранее власти региона сообщили, что Чебоксары подверглись ракетному удару. Число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры уточняется. В России больше 21 тысячи человек умерли из-за плохой экологии в 2025 году. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. Больше всего смертей произошло из-за некачественной воды. А количество связанных с загрязнением воды, воздуха и почвы заболеваний составило больше 2,5 миллиона случаев. Чаще всего загрязнение питьевой воды связывают с заболеваниями органов пищеварения. Около 7 тысяч смертей. Еще около 3 тысяч человек погибли от болезней системы кровообращения. 2 тысячи от злокачественных новообразований. В 22 регионах показатели смертности по этой причине превышали среднероссийский уровень. Это такие регионы, как Карелия, Тверская, Новгородская, Амурская, Калининградская области. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». В рамках определенных правительством квот в ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тысячи тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства. Лидер «Талибана» — это движение, внесено в список террористических организаций, запретил членам группировки и госслужащим Афганистана пользоваться смартфонами из-за риска утечки информации. Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил на СН, что от этого не спасет ни один современный телефон.
2: Программное обеспечение для смартфонов разрабатывается в местах, мягко говоря, недружественных к нам. Почему «Талибан» решил пользоваться кнопочными телефонами? Там вообще нет сколько-нибудь сложного программного обеспечения, нет технических возможностей создать условия для утечки информации.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут столица. Сегодня 10 июня уже. До 32 градусов тепла обещают синоптики. Сегодня жарко в Москве. Среда.
3: Гадать будем мы в ближайшее время. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Ян, по какой книге сегодня?
4: Сегодня по Максиму Горькому будем гадать.
3: Пишите, что вас беспокоит. Большинство из вас в экспресс-режиме гадаем, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Муж хочет собаку, щенка. Я хочу кота, котенка. Не можем договориться. Как быть?
2: Ой, господи. Вообще-то, когда муж объявлен мужем, а жена его женой, с этого момента вы просто, ну, у вас должно быть по умолчанию функция договоренности. Вот, я не знаю, и у вас в голове, и у него в голове, или у нее. Поэтому я не понимаю, что значит вы не можете договориться. Вот правда, вы меня хоть убейте, я не понимаю, что вы значит не можете договориться.
3: Я невеста 2026 года.
2: Ты свежая. Так, хорошо.
3: Что происходит с индустрией свадебной? Ведущий из какого-то там 100... Топ 100, 300 тысяч рублей без оборудования за 5 часов работы. Из этих 5 часов он, наверное, час будет сидеть есть и ничего не делать, пока гости отдыхают.
2: Ой, господи.
3: Сейчас, кстати, индустрия развлечений, ивентов переживает не лучшие времена.
2: Кризис. Возьмите поменьше. Конечно.
3: Нет, ну вот из этих топ 100 там, скорее всего, может и дороже стоить.
2: Не, ну зачем вам топ 100? Ну, есть прекрасные ведущие, никуда не входящие там в топ 100 и так далее. Весь московский бред.
3: Ведущие старой школы. Ну, да.
4: Мы, например.
2: Есть ведущие старой школы, абсолютно лояльные, гибкие там и так далее. А самое главное, классные, да?
3: Да.
4: Красивые в шортах. Вот.
2: А эти не пьющие, значит, заносчивые, высокомерные. Ну, товарищи, вам нужно свадьбу играют, ее гуляют, а не проводят.
3: Вчера видел ролик одного ведущего, который говорит, обращаясь к гостям на свадьбе.
2: Да.
3: Друзья, сейчас состоится таинство, новая свадебная традиция. Давайте все встанем, все встают, давайте все возьмемся за руки, все взяли за руки, давайте поднимем эти руки, вдохнем глубоко воздух и отправимся на перекур. Ну, то есть все встают, поднимают руки, делают глубокий вдох.
2: Понятно.
3: И он говорит, и отправимся на перекур. И из толпы люди кричат: «Браво!» Ну, смеются, естественно, и так далее. Вот за это, наверное, 300 тысяч платят.
2: Нет, если вы такой, то, пожалуйста, платите. Я хочу, чтобы вот вы такие, вы платили такие деньги. Хочу, чтобы вы больше платили.
3: Ну, а если серьезно, если вас не устраивает цена, то всегда можно найти ведущих или любых других специалистов, хороших специалистов.
2: Да, но вы смотрите, а то вы так из невесты 2026 года превратитесь в невесту 2027, 28. Так и будете откладывать.
4: Ну, ладно уже. Вот. Доброе утро. Значит, спасибо за ваш позитивный настрой с гаданием. В районном суде штраф за парковку на 50 тысяч не отменили. Планирую обращаться далее в Московский суд для обжалования.
3: Да,
4: это вдогонку нашей слушательницы. Да.
3: На автомобиле, принадлежащем компании,
4: оплатила случайно соседнюю улицу.
3: Да. И 50 тысяч штраф. Пожалуйста.
2: Вот, казалось бы, что тут, ну, войти в положение простого человека, налоги платить, на ком, в общем, держится земля русская. А поняв ситуацию, которая сейчас вообще в стране, никто не хочет входить в его положение. Все хотят его только обложить, чтобы он платил, платил и платил.
3: Ну, так как раз в том числе есть, наверное,
2: поэтому система безжалостна.
3: Собирать деньги.
4: Вообще досадная ситуация, правда. Я понимаю, человек бы вообще не заплатил. Ну, вот, просто не оплатил и все. А
2: поэтому,
4: тут оплатил, но невнимательно.
2: Многие люди ничего не платят. Понимаешь? Они как пытаются систему обмануть и так далее. А если бы была вот такая вот, ну, просто чуточка, маленькое зерно человечности в этой машине, системной машине, то оно, пожалуйста, люди бы ничего никогда не обходили, платили бы и все.
3: Ждем ваши проблемы. Пишите, рассказывайте.
2: Мы к вам по-доброму, и вы к нам по-доброму.
3: Что вас беспокоит?
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Об этом не рассказывают даже близким людям.
7: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic, Казань, Островского 57А.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем. А книга-то какая?
3: А мы по Горькому сегодня гадаем.
4: Без эфира. Как найти в себе силы после расставания с любимым человеком на новые отношения, чтобы забыть старые? Через силу, что ли?
2: Давай, Янка.
3: А что, Ян? У меня на самом деле, я же не специалист. Но мне просто кажется, что лучше сразу не нырять в новое, вот через силу. Нырять в новое после тяжелого расставания можно только в том случае, если какая-то искра пробежала. А так вообще лучше просто побыть наедине с самим собой. Ну, мне так кажется.
4: Со времен пандемии увлекся здоровым образом жизни. Перестал употреблять пиво. Правильнее стал питаться. Скинул 18 кг. В свои 35 лет чувствую себя лучше и легче, чем в 20. Но начались трудности в отношениях с коллегами по работе. Так как стал отказываться от посиделок и застолий с ними, посмеиваются надо мной. Давать ли себе поблажки?
5: Вы знаете, когда вы в 35 лет пишете, что в свои 35 лет я стал чувствовать себя лучше, чем в 20, у меня большой вопрос, а все ли правильно вы делаете? Чувак, такие вещи пишутся в моем возрасте. В свои 52 года я стал лучше чувствовать себя, чем там, в 40. Но в 35 вы себя должны чувствовать просто великолепно! Неважно, бросили вы или не бросили. Вы просто должны чувствовать себя классно в 35 лет. Там все, там метаболизм работает по-другому. Это очень странно, что вы такое пишете.
4: Ну и не обращайте внимания. Мы не знаем, конечно, кем вы работаете. И, может быть, вот эта связь с коллективом, она важна в вашей работе. Ну, в целом...
5: А, в смысле, над вами посмеются, что вы такой этот...
4: Саня не пьет вообще. Давайте его не будем звать.
3: Да нет, я так понимаю, что зовут. Просто человек сам не идет, потому что не хочется вот этих всех соблазнов.
5: Боитесь.
4: Что его звать-то?
3: Сорваться боитесь?
5: Да, мы, конечно.
3: А я хожу, кстати, на тусовки и совершенно спокойно могу ничего не пить, и мне классно. Ну вот просто. Но, и никто не показывает пальцем.
5: Другим пьющим вокруг тебя не классно, что ты такая думаешь, что тебе классно.
3: А почему другим не классно? Это что, как-то влияет на уровень моего веселья?
5: Ян, ну тебе кажется... Нет,
3: с тобой... Что мне кажется? Мне ничего не кажется.
5: С тобой все нормально.
3: Я могу но быть веселая просто
5: люди рядом
3: так
5: с тобой понимают, что ты все равно не пьющая.
3: Что?
5: Осторожно, при ней ничего не говори. Ну, то есть, как бы я все равно... Я все равно останавливаю себя и всем говорю, тихо-тихо, она трезвая.
4: Муж помешался на беге. Все деньги. Каждые выходные куда-то бежит. Как быть?
5: А все деньги. Ну, то Лукьянова, давайте спросим, что там, можно без денег остаться?
3: Ну, я не знаю, есть дорогие забеги, конечно, если это какой-нибудь там
4: Айронмен.
3: Есть люди,
4: которые там фанатеют по всем забеги, беговым это кроссовкам, ну, покупают там себе миллионы, делают под себя и там 100 пар, плюс оборудование, какие-нибудь дорогущие трекеры, датчики и прочее.
5: И потом на следующий день думают, а не хочу.
4: Плюс еще
5: побегу
4: по стране же, каждые выходные где-то кто-то куда-то
5: бежит,
4: да, проходит соревнования. Так тоже, если ты летаешь постоянно за всеми соревнованиями или там за границу,
3: ну, вот
4: это
3: у меня
4: серьезная статья.
3: Второй расходы год подряд пропадают слоты купленные.
4: Ну, слоты, я так понимаю, обычные стоят там в районе 3000 рублей, да?
3: Ну, да, до 3,5 в среднем, но это вот какие-то, ну, хорошо, беговые обычные. Но если это триатлон, например, да, или там, ну, какие-то серьезные дистанции, там, ну, подороже, конечно, все это. Но...
4: Вот у меня знакомый занимается бегом, у него тренер индивидуальный, который с ним работает. Это тоже такая достаточно серьезная статья расходов.
3: Да, я вот сейчас как раз тоже думаю.
4: Три раза в неделю тренировки и 10 тысяч рублей в несколько часов с которыми они занимаются. Но мы сказали, это позволит нам так. Если мы сейчас садим там деньги только за тренера, тысяча, тебе и расходы. Ну,
5: зачем тебе нужен, и так далее. Я вот как оплатил тренера и понимаю, что последние два занятия мне как бы уже не нужны.
3: А у меня была мысль взять тренера тоже, потому что мне кажется, что я что-то делаю неправильно. Ну вот с точки зрения там пульса, да, моего большого, высокого, который все еще высокий. Он стал чуть ниже, но тем не менее все еще высокий. И я решила, что я сначала сэкономлю и купила две книги себе по бегу. Ну вот как раз написанные людьми, которые этим занимаются. Сейчас посмотрим, я почитаю, может быть, я смогу с собственными силами. Ну или в крайнем случае тогда тоже возьму тренера, чтобы бегать уже правильно.
4: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»? С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
1: 14+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, 9 часов и 34 минуты в столице. Доброе утро.
7: Телефон у нас не работает, поэтому предлагаю погадать в экспресс-режиме.
6: А как мы играть в ту, кого будем?
7: А я не знаю, я уеду сейчас.
8: Игорь, это не особенно волнует. Вы со мной играете, Сашка.
7: Важные корпоративные дела.
6: Ну, хорошо.
7: И завтра меня тоже не будет, кстати.
6: Ну, хорошо.
7: Ну, это вы в курсе, я сейчас для слушателей просто. Ну, если вдруг кому-то это интересно. Ну, давайте почитаем еще несколько проблем.
8: Давайте.
7: Без звонка. Мне завтра 40, мужу 46. Вот какая у меня проблема. Муж в январе уехал в Подмосковье, а я осталась в провинции. Все обещаю ему приехать и не еду. Собаку и котов не знаю, куда деть. И понимаю, что должна поехать и пристроить, жалко. Ну ладно, потом с собой. А собака? Или, ну,
8: а
7: ладно,
8: котов,
7: или котов,
8: видимо.
7: С собой, да. Дети учатся в другом городе, 21-16 лет.
8: А может, и собаку можно с собой взять?
7: Ну, может быть, там съемная квартира и нельзя.
8: Не разрешают?
7: Угу. Ну, то есть ситуации такие бывают.
8: Да, вот...
6: Ну, в любом случае, вам виднее. Вам,
8: с братьями
6: нам
8: нашими меньше.
6: Ничего не видно. Но то, что мы за них в ответе, это абсолютно точно. Абсолютно точно. Нельзя их оставлять просто на произвол судьбы.
7: Очень серьезная проблема. Дочь заканчивает школу и собирается поступать на журфак. На журфак Высшей школы экономики, на журфак МГУ и другие журфаки ведущих вузов. Мы не потянем платное обучение, так как семья у нас многодетная, а мы работаем учителями. Целевое обучение тоже вызывает много вопросов. Как быть и что делать?
8: Ну, у меня ребенок оформил, например, образовательный кредит сам на себя. Да. Ему, он тоже, ему не хватило несколько баллов для бюджетной программы, и он поступил на платное, при этом оформив на себя.
6: Вы должны сказать, что
8: образовательный это, кредит.
6: Сколько там, 500 рублей в месяц, да?
7: Ну, 3000 максимум. Там сначала 500 или там 1000 ты платишь, потом там чуть больше. Если мы говорим про бакалавриата, вот 4 года. И потом, если я не ошибаюсь, тебе дают 15 лет, чтобы ты вернул этот кредит. Можешь возвращать в последний год или там в последний день, можешь частями возвращать, как тебе удобно. Но в целом это очень классная программа. Оформляют не на родителей, а на студента, да, которому уже исполнилось 18 лет. Оформляют быстро, но есть проблема. С этого года, насколько я понимаю, многие вузы убрали ученические кредиты гуманитарные направлений. Я не знаю, это всех вузов касается или не всех и конкретных там направлений.
8: Но это надо узнать.
7: Но надо узнать, да.
8: По крайней мере, есть такой вариант, и он действительно неплохой.
7: Если
8: там процент очень небольшой.
7: Кредит, да. Процент,
8: 3%, по-моему.
7: Да, 3% плюс платить прям, ну, совсем разумные деньги каждый месяц нужно. И это спасение для многих.
8: Да, это
7: правда.
8: Обратите
7: внимание.
8: Обратите внимание, изучите этот вопрос. На самом деле, я думаю, что очень многим он помогает.
7: Я не знаю, все банки дают или нет. Мы брали в Сбере. По-моему, это только Сбер.
8: Мы тоже в Сбере. Нет, еще какой-то банк давал, да, но мы брали тоже в Сбере.
7: Приехала девочка, причем домой, с планшетом, и за полчаса все оформила.
8: А мы прямо в институте. У меня вот сын оформлял прямо в институте, вот где приемная комиссия. Он пришел с документами, там вот выяснили, что пара баллов нам не хватает, и тут же оформили. Вот просто за, не знаю, за 15 минут.
7: Просто посмотрите эту возможность, рассмотрите ее. Ну, давайте погадаем все-таки вот этому человеку, Александр. Со времен пандемии увлекся здоровым образом жизни. Перестал употреблять пиво, правильнее стал питаться, скинул 18 килограммов. В свои 35 лет чувствую себя лучше и легче, чем в 20. Но начались трудности в отношениях с коллегами по работе, так как стал отказываться от посиделок и застолий с ними. Посмеиваются надо мной, давать ли себе поблажки. Предлагаю 10-ю страницу и 6-ю строчку сверху сегодня отец, рассмотреть.
6: Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул: «Ничего не бойся, Лук».
7: Стойте что, на своем.
6: Либо идите, да, нормально. У вас молодость. Сейчас самое крутое время. Чего вы какой-то ерундой занимаетесь? Занимайтесь спортом и всем остальным.
7: Не слушайте никого, не обращайте внимания. Если вам так комфортно, то, конечно.
6: Я вообще не понимаю, как можно в 35 лет
7: реагировать на общественное мнение. Просто смотрят коллеги и посмеиваются, начинать вести нездоровый образ жизни, от которого вы избавились, и вам хорошо в вашем здоровом образе жизни, это странно. Надо себя очень сильно не любить.
6: Ну, еще раз повторю свою фразу, что очень странно, что вы себя в 35 лет стали чувствовать лучше. Вы должны себя чувствовать и так хорошо. Просто великолепно.
9: Подъемники на нашем радио.
10: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Вот. И сегодня мы поговорим с вами о мифах, которые существуют в народе. Первый миф – менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. Это понятно?
1: Понятно. И сегодня об этом Сашка вот, как раз рассказывала.
0: Да,
1: потому что вчера я ездила... Ну, дай договориться.
0: Давай,
1: что
0: давай,
1: такое-то?
0: Давай.
1: Вчера я добиралась только на метро, а сегодня у меня были метро и два автобуса.
0: Так.
1: И получилось быстрее на метро и двух автобусах.
0: На самом деле, вот Лукьянова яркий тому пример. На самом деле, не всегда, короче говоря, это правда. А, так в сервисе транспорт Яндекс.Го можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. То есть не ехать по прямой, а ехать по кривой. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости дороги. Потому что дорога дело такое. Вот сегодня я поехал, у меня случилась ситуация, когда я опоздал на 2 часа, короче говоря. На час, да? На час я опоздал.
1: На час 15.
0: Я первый раз такой, я ехал 2 часа на работу. У меня получилось, что я попал в ловушку. Я не смог никуда выйти. Я обхитрил всех. Я знал, что за мостом ведутся дорожные работы, и он потихоньку едет. А тут я заехал на мост очень быстро, и он встал. И тем самым я не могу не бросить машину, то есть тут вообще никак. И на мосту я простоял, внимание, 48 минут. Просто Янка стоял, и я даже тебя встретил в машине, ну, ушами своими.
1: Угу.
0: Вот. То есть была бы возможность, конечно, я бы пересел на другой транспорт, но от таких ловушек, а это не миф, никто не застрахован. Просто нужно всегда смотреть в Яндекс.Карты.
1: Надо было просто выйти, Саш, пораньше и сесть на метро.
0: Я вышел на 20 минут раньше, на самом деле. На 20 минут раньше сегодня вышел, и вот такое случилось.
1: Не знаю, есть к тебе вопросики, конечно.
0: Нет, вопрос, это, конечно, никого никогда не оправдывает, если взрослый человек опаздывает на работу, никакие, так сказать, там пробка и так далее, здесь это не работает. Ты виноват, я принимаю это, я взрослый человек, конечно, я виноват. Я помню, как один взрослый человек, он бывший наш коллега, он работал на радио, и мы раньше писали объяснительные, почему ты опоздал на работу. И он писал объяснительно, что он переводил
1: бабушку через дорогу.
0: Черепашку через дорогу. Да. Вот так.
1: Перевел?
0: Перевел, я не знаю, что там за черепаха.
1: Перенес.
0: Ну, в общем, вот такие вот дела. Пользуйтесь сервисом Яндекс.Го. Транспорт.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
6: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680.

0: 20 ноября 2024-2026.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
2: Автоиграю рок.
1: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио. Музыка поколения.

0: радио. Это навсегда.
1: Корабли постоят

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен им. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Панорама обороны Севастополя практически уничтожена после атаки БПЛА на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы и МЧС, но ситуация крайне сложная. Он уточнил, что уже сейчас понятно, что великий шедевр Франса Рубо практически уничтожен. Работа художника-баталиста французского происхождения, посвященную событиям Крымской войны середины 19 века, доставили в Севастополь летом 1904 года, а год спустя, к 50-летию обороны города, панораму открыли для всеобщего обозрения. В 1942 году здание загорелось после атаки немецких войск, но тогда панораму удалось спасти и затем восстановить. 3 человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары. Власти региона сообщили, что 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3 в легкой. Ракетная опасность в Чувашии отменена, но угроза опасности БПЛА сохраняется. Еще 3 человека пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область. Есть повреждения на промпредприятиях. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Министр также подчеркнул, что перевозчики учитывают рекомендации МИДа и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что власти готовы к дальнейшему расширению авиасообщения, но окончательные решения остаются за авиакомпаниями. Воздушное пространство нескольких государств на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля после начала войны США и Ирана. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане могут занять до 3 суток. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале. В связи с аварией перебои с газоснабжением возникли у части жителей Махачкалы, Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Пожар на газопроводе произошел накануне. Предварительной причиной назвали разгерметизацию газовой трубы. Автозавод «Москвич» намерен в следующем году начать выпуск нового гибридного автомобиля по собственным брендам. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, передает «Коммерсант». Ценовой диапазон будущей модели она не обозначила, уточнив лишь, что компания ориентируется на сегмент масс-премиум, где присутствуют «Хавейл» и «Джили». Известно лишь, что гибрид будет дороже машины с обычным двигателем. Около 43 тысяч россиян в прошлом году получили отказ в шенгенской визе. Финансовые потери туристов превысили 4,5 миллиона евро. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что доля отказов снижается 3-й год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран шенгенского соглашения рассмотрели почти 700 тысяч заявлений граждан России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут. Столица уже сегодня 10 число. О, 10.08.08. А, 06. А, опоздали мы на 2 минуты. Ё-моё, было бы вообще круто. 10.06. Поняла, нет? 20.26. Ты поняла, нет?
2: Господи, 10.010 было бы. Нет, не 0.10, а 10.10.
1: А почему здесь 10.10? Я говорю, 10.06. Так, ладно, все. Синоптики сегодня обещают там 32 градуса максимум, поэтому надевайте, пожалуйста, головные уборы, чтобы не получить тепловой удар прям в голову.
2: И охлаждайтесь мороженым. Сегодня Всемирный день мороженого. Кстати, на календаре, да? Да. Поэтому надо охлаждаться, друзья. Выбирайте самое вкусное. Всемирный день Модерна, кстати, также отмечается именно сегодня, 10 июня. Ну, это Модерн, это про архитектуру.
1: Ну, про стиль, я понял. То есть все, что связано с Модерном сегодня...
2: Все сегодня отмечают.
1: Хорошо. Спасибо, что еще?
2: Так годится? Так, значит, в этот день, в 1846-м, был выдан патент на пневматические шины. Да. Был основан также в этот день, в 1921 году, Государственный музей усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна». Так. В Штатах была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство в 1943 году. Значит, между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Случилось это в 1931. Прекрасно. И какая круглая дата сегодня, друзья. 90 лет назад в Москве в этот день, в 1936 году, была основана киностудия «Союзмультфильм». Да. Мы «Союзмультфильм», конечно, поздравляем от всей души с праздником. С днем рождения, с такой шикарной датой, 90 лет. С праздником, друзья.
1: Да, киностудия, у которой богатая история, на которой мы, собственно говоря, все с вами выросли. На мультфильмах, которые мы выросли. И желаем в дальнейшем радовать нас крутыми анимационными фильмами.
2: Какую же тему, Александр Ангольевич, вы выбрали сегодня?
1: Шариковая ручка. Шариковая ручка, извини. Просто по мультфильмам мы столько играли, а про шариковую ручку на два раза меньше.
2: Действительно.
1: Поэтому шариковая ручка.
2: Шариковая ручка.
1: Что разыгрываем?
2: У нас шикарный, кстати, приз сегодня. Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
1: Кто вот против такой кого чудесный... будет у нас играть?
2: Кто против кого у нас будет играть?
1: Да, кто против кого у нас будет играть?
2: Ну, те, кто пользуется шариковыми ручками, против тех, кто пользуется клавиатурой.
1: А, вот как. Кто уже не пользуется шариковой
2: кто
1: ручкой.
2: Уже?
1: Да? Хорошо, давайте те, кто уже до сих пор пользуется шариковой ручкой, против тех, кто уже не пользуется.
2: Уже не пользуется.
1: Да, давайте. Да? Ждем ваши заявки.
2: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компост». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Так бьется сердце. Знаете ли вы?
8: Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Слушайте, ну, наш деда Саня-то, конечно, слушайте, потерял связь с реальностью и забыл, что у нас не работает телефон. Поэтому сегодня правила чуть изменены будут, друзья.
2: Включи телефон!
3: Микрофон.
1: Да. Что, Сашка?
3: Вот зараза,
1: бывает, да? Вот он возраст. Пришел откуда не знали.
4: Значит, дорогие друзья, давайте не будем обращать внимание на тех, кто празднует такие народные праздники, как Святой Огуречник или как там.
1: Вот видишь, этого ты тоже не помнишь. Упаковка глицина там у тебя в левом кармане.
4: Давайте мы, значит, у нас не работает телефонная связь, к сожалению, но сыграем мы с вами со всеми. Все против всех сегодня будут играть. Внимание, правила очень простые. Я прочитаю 6 вопросов, и вы должны будете по порядку дать 6 ответов. Не 1, 2, 3, А, Б, В, а словами писать.
1: Там. Ну, можно коротко. Ну, хотя бы самое главное, центральное слово
4: словами,
1: из ответа.
4: Словами писать, не коротко, а словами писать. Первое, чтобы все были в одинаковых условиях.
1: Да.
4: Вот. Готовы?
1: Первый, кто даст все 6 верных ответов, получит нас... не нас получит, а наш шикарный приз получит. Напоминаю, разыгрываем мы сегодня 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения мастер-классов и других семейных развлечений.
4: Итак, внимание, первый вопрос.
1: Давайте.
4: Из какого материала обычно делают шарик в пишущем узле шариковой ручки? Варианты: серебро, каучук или вольфрам. Из какого материала обычно делают шарик в пишущей узле шариковой ручки? Серебро, каучук или вольфрам. Второй вопрос. Что произойдет, если писать шариковой ручкой в невесомости, например, на Международной космической станции? Ручка не будет писать вообще. Ручка будет писать так же, как на Земле. Или шарик перестанет вращаться? Ручка не будет писать вообще, ручка будет писать так же, как на Земле, или шарик перестанет вращаться. Третий вопрос. Во всех странах в названии ручки упоминается шарик. Ballpoint pen. На английском.
1: Сейчас Сашка наденет очки, друзья, чтобы прочитать правильно то, что он загадал.
4: Болиграф.
1: Подождите, сейчас все будет.
4: Болиграф он на испанском.
1: Так.
4: Пена асфера на итальянском. И только в этом языке она названа в честь изобретателя. В каком? В аргентинском, в немецком или в венгерском?
1: А, друзья, важное дополнение. Пожалуйста, одним сообщением все 6 ответов присылайте, потому что я потом не найду по отдельности ваши...
4: Одним, конечно, одним.
1: Одним сообщением все 6 ответов.
4: Следующий вопрос. 4-й уже. Какой тип чернил чаще всего используют в шариковых ручках? Водорастворимые жидкие чернила, масляные густые чернила... паста или пигментные чернила на спиртовой основе? Водорастворимые жидкие чернила, масляные густые чернила или пигментные чернила на спиртовой основе? 5-й вопрос. Первоначальный стержень не был похож на тот, как сейчас. Как он выглядел? Он был короче, чем сейчас? Он был металлический или он был сложен в гармошку? Он был короче, чем сейчас, он был металлический или он был сложен в гармошку. И последний вопрос. В конце 60-х годов американцы изобрели шариковую ручку, которую можно писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на промасленной бумаге, ей можно писать по льду или ей можно писать по стеклу. Еще раз. В конце 60-х американцы изобрели шариковую ручку, которую можно писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на масляной промасленной бумаги, ей можно писать по льду или ей можно писать по стеклу. В общем, все в одинаковых условиях. Поехали, принимаем первый.
1: Я вообще не представляю,
4: ответ.
1: Как вот это сейчас можно все быстренько...
4: Как, ты как предложила, так и представляй. Ты же это предложила, пожалуйста. Все, ждем, товарищи, ждем, ждем, ждем. Я включаю музыку.
1: Вот молодец. Вот молодец.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Односуточно.ру.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: сообщение на зонточку 16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да,
3: ну что, внуки, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Кто кого». Напоминаю, нужно было дать максимальное количество правильных ответов на вопросы, которые у нас были «Кто кого». 6 вопросов, 6 ответов.
9: Да.
8: Загибайте пальцы, сколько у вас правильных ответов. Понимали первый правильный ответ с максимальным количеством правильных ответов?
9: Господи!
8: Извините.
9: Давай уже!
8: Из какого материала обычно делают шарик в пишущем узле шариковой ручки? Правильный ответ – вольфрам. Очень твердый и износостойкий материал, поэтому шарик из него долго служит и ровно пишет. Что произойдет, если писать шариковой ручкой в невесомости, например, на МКС? Да ничего не произойдет. Шариковая ручка не зависит от силы тяжести. Чернила подаются за счет капиллярного эффекта и вращения шарика, поэтому она работает и в невесомости.
9: Точно так же.
8: Да, вот если бы про перьевую ручку мы спрашивали, то тогда было бы понятно, что она там не пишет.
9: Это, кстати говоря, вопрос, на котором большая часть наших слушателей засыпалась.
8: Практически все.
9: Да.
8: Во всех странах в названии ручки упоминается шарик ballpoint pen на английском, болиграфа на испанском, пеносфера на итальянском, и только в этом языке она названа в честь изобретателя. В каком? В аргентинском. В честь Ласло Бирме, который считается изобретателем. Какой тип чернил чаще всего используют в шариковых ручках? Правильный ответ – масляные густые чернила. Первоначальный стержень не был похож на тот, как сейчас. Как он выглядел? Ваш ответ – он был сложен в гармошку. Наш ответ, вернее, в гармошку. Для того, чтобы увеличить количество чернил. Ну и последний вопрос. В конце 60-х годов американцы изобрели шариковую ручку, которую можно было писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на промасленной бумаге. Кто у нас победил? Кто дал максимальное количество?
9: Кто у нас победил, Александр Ангульевич?
8: Абонент с номером 8-921-024-74 и так далее. Мы вас поздравляем.
9: Поздравляем. Вы получаете 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
8: Ура. Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов и 42 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 10 июня. Сегодня среда.
2: До завтра.
1: Это неделя короткая. У меня завтра перед отпуском заключительный рабочий день. Я потом в отпуске. Потом уходит Лукьянова. В общем.
2: Да, в общем, завтра, смотрите, ближайшее наше расписание. Завтра мы работаем с Сашкой вдвоем, потому что Гарри улетел. А следующую неделю мы работаем без Сашки, потому что Сашка поедет сажать помидоры или собирать.
1: Во-первых,
2: уже.
1: Вообще-то я в путешествие уезжаю.
2: Вот, 50 километров на велике. Но это один день из отпуска, остальные. Сашка куда?
1: Короче, давайте.
2: И потом я на 2 недели. Будете отдыхать от нас. В общем, поощрять.
1: Потом она на 2 недели сажать свои дурацкие корни.
2: Признаюсь, я буду всякое сажать.
1: Синоптики обещают нам внимание. Синоптики обещают нам сегодня до 32 градусов. Следующая неделя будет дождливая, якобы. Вчера, говорят, здесь был какой-то страшный ливень. Но вот у меня.
2: И гром гремел, ты что?
1: Ничего не произошло. Значит, смотрите, внимание, друзья, у нас больше не будет выходов, мы все сделаем в один выход, потому что времени уже нет. Но нам очень важно ваше мнение. Поэтому вы нам можете писать прямо в онлайн-режиме. Четверть россиян считает, что современные дети счастливее них самих в юные годы. Да? А каждый второй с этим не согласен, выяснили аналитики. Россияне, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое. Это зависит, в этом играет роль, во-первых, самих, детство самих россиян, которое, по их мнению, было, может быть, не очень счастливо, потому что, когда мы говорим, что у нас было счастливое детство, мы, конечно, ориентируемся только на себя. Оно было счастливое у тебя, оно было счастливое у меня. Очень много, были дети, у которых, может быть, и не было счастливого детства, да? Игрушки там были не самые последние. Факт в том, что раньше у игрушки у всех были одинаковые. Это был, неваляшка была в каждой советской семье, да, Дед Мороз, вот этот ватный или как он, пластмассовый, практически был у всех. Звезда из одного материала по ГОСТу сделана была практически у всех.
2: Мне кажется, вообще дело не в этом. Дело в том, что у нас практически ничего не было, и мне кажется, это скорее плюс, чем минус.
1: Что у нас ничего не было.
2: Да, знаешь почему? Потому что у нас фантазия работала. Мы больше времени проводили на улице, потому что дома было нечего делать.
1: Это парадокс, но это правда.
2: А на улице у нас возникали друзья. У нас возникали какие-то игры, которые мы высасывали буквально из пальца. И зачастую это то, что сохранилось в нашем сознании вот на долгие-долгие годы. Реально, мне бы очень хотелось, чтобы наши дети были счастливее, чем мы. Очень бы хотелось, но мне кажется, что все-таки наше детство, оно было круче.
1: Твои дети не счастливее, чем ты? У твоих детей детство не круче, чем у тебя?
2: Слушай, у них больше всего есть, безусловно. У них, все, наверное, есть, что можно себе придумать. И я не знаю, это хорошо или плохо, но мне кажется, скорее плохо, честно говоря. Угу. Я стараюсь сделать так, чтобы у них было прям вот детство-детство. Вот, и играем в игры из моего детства еще, для того, чтобы разнообразить их будни. Но все равно, мне кажется, этого недостаточно.
1: Вот, кстати, вот эти современные родители, раз уж мы говорим о современных детях, да, это еще, конечно, неотъемлемая часть современных... Современные дети — это неотъемлемая часть современных родителей, у которых практически, мало что было. Потому что дети в этом вот не у всех, понятно. Но это вот родители, рожденные в 90-е, да, в конце 80-х, в начале 90-х, это родители, которые сегодня делают из молодого поколения, скажем так, их балуют. Очень сильно балуют, потому что раз не было у меня, пусть будет у тебя все.
2: Господи, да и конца 70-х, начало 80-х родители точно так же себя ведут, разве
1: нет? Нет, не так же, Янка, я вот не так себя веду. Заработай.
2: А я себя так веду.
1: Ты все-таки представитель. У тебя ты из Риги.
2: Да при чем здесь это? Это вообще никак не влияет.

0: целый день уезжали куда-то, да?
1: Да.
0: На озеро там, на какие-то,
1: да, круто было.
0: На какие-то болота, где вообще, если тебя не было дома более 3 часов, тебя шли искать. Тебя шли искать, и, как говорили наши родители, там...
1: Ну, через 3 часа еще не шли, Сашка.
0: Ну, хорошо, через 6.
1: Вот если ты не приходил с наступлением темноты, тогда уже выходили. А так нет, мы гуляли с утра до вечера.
0: У меня искали еще светло было. Вот, и я вспоминаю, как мы натирали себя этим полынью, чтобы от нас не воняло сигаретами. Я вспоминаю, как мы там вытаскивали там друга нашего, который провалился там в болотную там часть грязи, его засосало, и он там оставил свои кроссовки.
1: Меня из болота вытаскивали.
0: И босиком. И да. Это, конечно, делало нас, безусловно, счастливейшими людьми. Может быть, поэтому, кстати, Лукьянова абсолютно права, что у нас работает воображение и фантазия просто, ну...
1: Мне кажется,
0: так сейчас ни у кого не работает.
1: Вот мне кажется, если сейчас вот поголовно у всех детей, они меня сейчас, конечно, будут очень не любить за это, но вот если забрать у всех гаджеты вот эти вот все и так далее, и всех на улицу отправить,
0: но...
1: вот тогда начнется настоящее детство.
0: Почему вы хотите забрать у них то, что им положено по...
1: Почему положено?
0: Да по определению, потому что это человечество это изобрело. Зачем вы забираете у них то, что человечество изобрело? А для кого это вообще изобретено?
1: Ну просто это засасывает, и все. И все остальное уходит на второй план сразу.
0: Ставь там контроль, 2 часа, ну, в компьютерном...
1: Также и взрослые, если и ваш... дети начинают развивать не самих себя, а своих персонажей в игре.
0: Если ваш ребенок не играет в компьютерные игры сегодня, это же кошмар. Скажу я страшную вещь. Он должен играть в компьютерные игры. Ладно, все.
1: Дети, выходите на улицу. Давайте в прятки, в классики, в казаки-разбойники.
0: Ну, они сейчас слушают тетю Яну и глазами хлопают, типа, мама, что это такое? Что такое казаки-разбойники?
1: Ну, я вас научу.
0: Классики.
1: Все, ребята, до завтра.
0: Мы с вами услышимся завтра. Хорошего дня. Любим вас.
1: Очень. Не скучайте.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Московские практики будут тиражироваться в других регионах. Эту идею поддержал зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме партии. Мероприятие прошло накануне. В нем принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Медведев отметил, что столица является лидером во многих направлениях, связанных с улучшением качества жизни россиян, поддержкой предпринимательских инициатив, а также разработкой эффективных экономических и управленческих практик. Цель, по словам Медведева, свести к минимуму жизненную разницу между территориями страны. Летний перерыв в работе Мосгордумы продлится с 15 июня по 20 сентября. Такое решение было принято в ходе заседания столичного парламента. Перерыв в работе Думы депутаты обещают использовать для подготовки предстоящей осенней сессии, а также для работы в избирательных округах. В Москве планируют продлить сразу две линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Старейшую в городе Сокольническую линию продлят в Ярославский район. На ней планируют открыть две станции. Филевская ветка пройдет от Кунцевской до Сколково, где появится 5 новых станций, включая станцию метро Верийская, которая свяжет центр города с масштабными кварталами СЭТ и ВЕЙР от девелопера МР. Ранее здесь также анонсировали строительство государственного образовательного комплекса, детского сада и бизнес-центра. В Москве задержали иностранного блогера, снимавшего провокационные ролики в столичном метро. Как заявил официальный представитель МВД Ирина Волк, это произошло в одном из международных аэропортов города, когда иностранец намеревался уехать из России. Мужчину доставили в полицейское отделение и завели административное дело. По словам иностранца, у него больше 1 миллиона подписчиков, а провокационный контент в подземке он снимал для привлечения новых пользователей. Блогер принес извинения. Ранее мужчина выкладывал ролики, на которых он развязно ведет себя в метро, похватывал газету и сумки пожилого пассажира или ложился на колени к незнакомым женщинам. Жители Москвы стали на 94% чаще отправляться в дальние автопутешествия и обошли остальные регионы по росту этого показателя. В топ-3 направления попали Калужская область, Петербург и Тульская область. Это следует из исследования сервисов «Отеллы» и «2GIS». В нем также отмечается, что чаще на своих автомобилях стали путешествовать и жители Петербурга. Рост составил 62% год-года. Популярностью пользовались поездки в Нижний Новгород, Москву и Московскую область, а также Псков. Сегодня в столице ожидается 30-градусная жара и может быть побит температурный рекорд. Погода будет солнечной и без осадков. По словам синоптиков, может быть побит рекорд 1998 года. Тогда в этот день на улице было плюс 30. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 5 градусов, говорят метеорологи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Я откуда?

бабушка, месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай, черный чай, черный чай.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

прочь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне не веришь.

0: Наше радио.
1: Помнишь, как батя пил, да? Че только не творил по пьяни. Че ж его так душило тогда? Ты поняла?

Если задуматься всерьез, у родни с того света свободные минуты развлечений никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывается.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
12: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
15: Наша.
16: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

Плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить боль халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда? Все

месте мне. Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется и слава.

А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Почти четверть компаний в России планируют урезать штат до конца года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на опрос Российско-германской торговой палаты. Большинство опрошенных сообщили, что планируют сократить около 10% работников. Так работодатели пытаются уменьшить расходы на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки. Согласно данным Роструда, за последние 9 месяцев число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло почти в полтора раза. К апрелю их было уже 105 тысяч. Эксперты говорят, что под сокращение могут попасть работники финансового сектора, розничной торговли, госсектора и промышленности. Производители косметики жалуются на высокие налоги и невозможность развиваться. Об этом НСН заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
2: Сумма затрат с этого года, выросшие на налоговое, то есть зарплатное отчисление, они значительно снизили возможности компании для вклада в какое-то развитие производства продукции, развитие инноваций. Повышать уровень зарплат сотрудникам, думать о расширении штата, приходится наоборот где-то экономить, чтобы не работать в минус.
1: Как пишет газета «Коммерсант», производители косметики ждут спада выпуска продукции на 12-15%. В Красноярском крае возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Сокол». Он находится под Ачинском. За медицинской помощью обратились 16 детей. Один был госпитализирован с диагнозом кишечной инфекции. Роспотребнадзор связал отравление с питанием учреждения. Прокуратура проводит проверку условий пребывания детей. В Иркутской области вызовут искусственные осадки для борьбы с пожарами. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшие несколько дней на территории региона сохранится высокая, местами чрезвычайно пожарная опасность из-за жаркой погоды и ветра. В Приангаре введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. В Иркутской области зарегистрировано 19 лесных пожаров. Площадь активного горения составляет почти 3000 гектаров. По данным авиалесоохраны, этот регион на втором месте в России по количеству и площади лесных пожаров. Опережает его Красноярский край. Все исторические фрагменты панорамы обороны Севастополя уцелели после атаки БПЛА. Об этом сообщили РИА Новости в Музее обороны города. Изначальное полотно получило повреждения в 1942 году во время немецкой атаки. Уцелевшие фрагменты спасли. К столетию обороны Севастополя панораму восстановили без их использования. Часть исторических фрагментов сейчас хранится в фондах музея, а часть на территории других регионов. Панорамы художника-баталиста Франца Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны середины 19 века. Длина картины 115 метров, высота 14. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот сейчас у нас в студии происходит совершенно феерическое событие. Одному из наших ведущих, не буду говорить кому, меняют компьютер.
2: Да.
1: Вот. Вот. Долгие годы.
2: Чем он это заслужил? Этот человек из трех букв никто не знает, понимаете?
1: Но, между прочим, смотри, человеком из трех букв может быть Яна.
2: Может.
1: Да.
2: А может быть и не Яна.
1: Может быть и нет.
2: А может быть и нет. Понимаете?
1: Да. Долгое время...
2: Игр тоже может быть из трех букв. Нормально.
1: Это очень смешно.
2: Спасибо.
1: Долгое время этот компьютер был вросший, пустил корни в стол, и возможно, что этот компьютер существует так давно, что, в общем-то, и все наше здание было выстроено вокруг
2: него. Это двущелевой эксперимент компьютеров.
1: Да.
2: Понимаешь, вроде бы, пока этот человек из трех букв находится в студии, это компьютер. Эта штука рабочая, а как только человек из этой студии выходит, это исчезает. Ну, это есть, но это исчезает. Никто этим не может пользоваться.
1: Никто не пользуется, да,
2: да, да, да, да, да, да. Поэтому мы хотели у вас спросить, друзья, есть ли у вас такая суперспособность сделать так, чтобы вещь, которая вам нравится, но только ваша вещь, больше никто ею не пользовался? И как вы этого достигаете?
1: Ой, знаешь, еще бывает любимое парковочное место.
2: Ой, знаю! Особенно зимой. Особенно в снегопад, когда ты его почистил, отдраил, приезжаешь, стоит такси. И ты говоришь, уезжай. Я тут живу. Говорю, уезжай. А я тут копал.
1: Сам
2: понимаешь,
1: решу.
2: Я тут снег. Да, сам решу.
1: А еще бывает там кружечка какая-нибудь на работе. Знаешь, когда, ну, вроде у всех один, ну, как...
2: Ну, у всех,
1: все
2: да.
1: Все кружки общие, как бы.
2: Как
1: но
2: бы.
1: Одна кружечка особенно мила твоему сердцу.
2: Да, ты что, может быть, выщер, блин, да, или да, какой-нибудь да, брачок. Да, да. Или вот наоборот, у всех брак, а у тебя целая, единственная, без всяких сколов пока еще.
1: И ты ее ныкаешь куда-нибудь в укромное место, где ее точно никто искать не будет.
2: Или не моешь. Или не моешь, вот она постепенно покрывается чайным или там кофейным
1: грибом.
2: Налетом, грибом, назовем это так.
1: Грибком
2: чайным. И вроде люди ходят, фу, а ты берешь ее и думаешь, моя родная, моя любимая.
1: Мои слюнки, мои грибки.
2: Да, под этим черным налетом есть беленькая душа. И она вообще не запятнана, она чиста. И никто другой свои вонючие руки к ней не протягивает. Понятно?
1: Своя плесень ближе к телу.
2: Абсолютно. Пожалуйста, расскажите, есть ли у вас какой-то способ, чтобы вашу вещь никто не пользовал.
1: Ну или вашу любимую вещь.
2: Да. Через наших ботов в ваших мессенджерах пишите.
0: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Наше радио представляет. Музыканты страны. Объединяйтесь. Этим летом в Казани. В День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет Рок-Волна 2026. Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте Рок-Волна.
4: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
5: без возрастных ограничений.
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
7: Просто играю рок!
6: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.
8: Знаете ли вы?
9: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие ваши вещи нельзя брать, и как вы делаете так, чтобы их никто не брал.
2: Чтобы это было понятно, желательно с первого раза, чтобы не было вот это вот сальные пальцы оставили на моей новой линейке.
1: На моей новой.
2: Линейке.
1: Соведущий. На моей новой соведущий.
2: Кто-то пишет ощущение, что вы про Бона, Вокс тоже три буквы.
1: Ну, это, кстати, справедливо. Смотри, в каждом. Ну, а нет, в вечернем тоже есть свой игр.
2: Игр, я же говорю,
1: вечерний
2: два.
1: Есть игр.
2: Игр, да.
1: Добрый день, душнилки. Мою кружку никто не берет, потому что в ней гаечный ключ. Точнее, все так думают. А это ложка под гаечный ключ. Работаю на заводе как-никак, пишет нам Аленка из Твери.
2: О, прикольная штука, кстати. Привет, родные, недели три назад сломался принтер. Дали нам другой на замену. Большой, старый. Зато бумагу при верхней подаче не зажевывал. И я его за это сразу полюбила. А другим он не понравился. Все ворчали на него. Но он в итоге и сотрудничал только со мной. Коллегам каждый раз приходилось звать меня, чтобы что-то копировать или сканировать. А, то есть вот тут вот просто моя прелесть, и вы друг друга
1: только
2: поняли.
1: Только я знаю, как пользоваться этим принтером.
2: Какую кнопочку нажать? А вы, зумеры, даже читать не умеете инструкцию.
1: Ой, я тут видела видео, где зумеры пытаются разобраться, как разложить стремянку. Три зумера и стремянка. Это зрелище... Дима, Алиса, привет. У меня на работе есть мое рабочее место, и на нем аккуратно разложен мой инструмент. Кто пытается взять его, получает пендель от души, пишет нам Сергей Леший и Сергей Впосад.
2: Вот смотрите, тут пошли более радикальные меры. Я, например, пишет нам наш слушатель, не подписываясь, да и не надо. Я, например, когда еще был наемным работником, свою кружку прятал в стол. Ручки обгрызал. Дальше только пластмассовые. А чтобы в мое любимое кресло не садились, когда меня нет, подкрутил один рычажок. И кто садился, хась! И почти падал.
1: Привет нашим. К теме о любимых бокалах. У меня мой бокал с фото изображением любимого Дратхара. Я не знаю, правильно ли я это прочитала, но я надеюсь, это хотя бы что-то приличное. И его никто в семье, где четверо детей, никто не трогает. Все знают, что это бокал папы. Пишет нам Александр, 42 года. Папа написано с большой буквы.
2: Привет. У меня очень много таких вещей. Посудомойка, стиралка, пылесос, печка, аэрогриль. И так можно еще перечислять до бесконечности. Катя, 38 шутят. Но это очень смешно, на самом деле.
1: Ну, еще нам прислали.
2: Это, знаешь, еще веник, еще швабра, а еще вода в половом ведре, чтобы мыть полы. Конечно. И еще плюс грязные окна тоже только ваши, которые тоже мыть нужно только вам. А еще стирка. Да, ну, класс, шикарная шутка.
1: Ох уж эти женские вещи по всему дому разбросаны.
2: Ага.
1: Да, Митя?
2: Вообще пройти спокойно невозможно. Нет, дотронешь. Вообще.
1: Присылают нам мемчик. Ребята, привет. Способ один, мне кажется. Сразу мемчик из интернета вспомнился. Тарелочку я их взяла. И там мы открываем.
2: И каша им, блин, невкусная.
1: Да. И там и Машенька тарелочка. Прибивает к стенке, в общем-то, плоских медведей.
2: Да. Итак, друзья, как вы сделали так, чтобы вашу вещь никто не трогал? Делитесь лайфхаком, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Оп!

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы, как вы делаете так, чтобы ваши вещи не трогали никто, кроме вас.
2: Вот смотрите. Вот, у меня часто брали зарядку от наушников и, конечно, находил ее с чьим-нибудь телефоном на конце, или оказывалось, что ее взяли на работу и так далее. Я обклеил ее всякими дурацкими наклейками, а на шнур розовую яркую пружинку. Так, чтобы зарядку, ну, просто стыдно было куда-то вынести. Помогало. Хороший
1: молодец,
2: лайфхак, действенный,
1: молодец,
2: да, согласен.
1: Привет, мою ручку брала сестра, так еще могла изгрызть ее, так что приходилось потом новую покупать. И мне надоело менять чуть не каждый день. Взял один раз, провел ручкой по ободку унитаза, при ней. Все, после этого моя ручка больше не брала.
2: А вот тоже классику, смотри.
1: Главное, самому потом ее не начать грызть после
2: это
1: этого.
2: Да. Это да, иногда забываешься. Думаешь, ну, может быть, кто-то, ну, там перед тобой пососал и погрыз. Нет, нифига подобного, все, все бациллы достанутся тебе. А пластик он такой, он многое хранит. А, буду краток, восклицательный знак. Облизать яблоко со всех сторон. Классика.
1: И наклеить наклейку «облизано».
2: Ну, можно
1: вот,
2: просто,
1: это
2: можно
1: то,
2: просто
1: как
2: при
1: я, помнишь,
2: всех.
1: В это, в Останкино облизнула пироженку, потому что это была моя пироженка.
2: Да, помню. Но ты ее как-то так облизнула до самой чистой тарелки. Это называется съесть, Алиса. А. Вот. И тем более одним укусом большую Павлова, понимаешь? Вернее, Павлова. Нормально вообще. Ну, ладно.
1: Привет, мой друг велосипедист ростом 25.
2: Все в шоке были, еще до сих пор ходят и обсуждают.
1: Переваривать.
2: Да.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать, как вы делаете ваши вещи исключительно вашими, чтобы их никто не трогал. Я таки дочитаю то, что я начала читать в прошлом выходе. Привет, мой друг велосипедист. Ростом 205 сантиметров. Поднял сиденье максимально. И на секретный винт. Так что просьбы дай круг не прокатит.
2: Да, это очень круто, кстати. У меня, к сожалению, в велосипеде легко откручивалось, и можно было опускать сиденье. Так-то я тоже был немножко повыше.
1: А можно сиденье просто скручивать в карман и пошел. Понятно.
2: В нашей стране нельзя шутки на эту тему. Я бы сейчас пошутил, но ладно. Алиса в видео со стремянкой в самое сердце. Мужу, а он у меня аналоговый, ставлю простые формы в поле зрения. А мои любимые и индивидуальные вещи, плюс все, на чем есть кнопки, кофемашина, авто, посудомойка. Короче говоря, дала мужу счеты, он сидит играется. Счеты, два, три, тык-тык-тык. Да, костяшками.
1: Трык-трык-трык-трык-трык. Добрый день, дневнички. История. В военном училище как-то раз один из курсантов оставил компот на столе и написал написал записку. Я туда плюнул. Ну, естественно, чтобы не выпили. Когда он вернулся, то увидел продолжение в записке от неизвестного. Я тоже.
2: Да?
1: Ой, всем
2: да.
1: Добра, Сергей, инженер из Нижнего Новгорода.
2: Добрый день. Мне один раз муж сказал, не смей брать мою кружку и убирать ее в посудомойку. Я ее заколебался искать. Больше я так не делал. Смешно, на самом деле, с посудомойкой.
1: А вот еще случай на заводе был. Кабинет наш был на цокольном этаже, и там стоял сейф. Во в нем много всякого вкусного, но не лимонад. И чтобы начальство туда и не лезло, сей сейф был обклеен весь знаком безопасности, типа яд, черепа и так далее. И сверху лежал ключ, но от другого сейфа.
2: О как! О как! А зачем наклейки, я не понял.
1: Ну, типа яд, ну, типа биохазард, не влезаю, убьет.
2: Ну, я понимаю, ну ладно.
1: Ну, подожди, может, они в пиратов играли, там сокровища, понимаешь, и сверху веселый Роджер наклеен.
2: Нужно лудить, я понял. Не по теме, но хочется поддержать. Развелся нафиг, вот так, ну, тут, между другое слово, 38.00. Ну,
1: это чтобы ваши вещи не трогали?
2: Да, сил, спокойствие.
1: Радикальновато.
2: Да, и мира, это самое главное. Так.
1: Всех приветствую, у меня все элементарно, все подписано. Если кто-то осмелился взять мою вещь, то только с моего разрешения. Сам придерживаюсь этого правила. Если нужна чужая вещь, то обязательно спрошу хозяина.
2: Добрый день. Точка. Перестал мыть стакан. Точка. Перестали брать. Многоточие. Прекрасно, я считаю. А вот смотрите. Привет, душнила. Не берут мой инструмент, боятся почему-то. Подпись, ролик, Макгрегор, СПБ. Ладно, Макгрегора там не было, мы сами вставили, но все равно.
1: Я не жадный, главное, чтобы вещь была чистая и возвращали на место, пишет нам Антон из города Ейск.
2: Алиса, Дима, добрый день. Хватит уже над играми изгаляться. Я уже устал икать. Игр из Омска пишет нам.
1: Игр Омск.
2: Да.
1: Тогда жаль, что в Омске нельзя никакую букву убрать. Тоже было бы интересно, три буквы.
2: В Омске интересные три буквы.
1: Если в Омске убрать одну букву, будет МСК.
2: Ага. Да. Именно это и будет. МСК, если из Омска убрать три буквы, да.
0: Наше радио. Сеня за

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пишут, нам не надо ничего из Омска убирать. Из Томска уже убрали, Омск получился.
2: Да, и Алиса тут же выдала в общем на гора еще одну шутку. Говорит, а вообще-то, если убрать из Ухтомска три буквы, то получится Омск.
1: Да, я говорила, что да, Томск получился из Ухтомска. Просто
2: из
1: убрали
2: Ухт. Ухт. Ухт. Так, мы у вас спросили, друзья...

0: международной аббревиатурой городов, в которых есть аэропорты. Большинство из них из трех букв. Омск, ОМС.
1: Вот.
0: Как общее медицинское страхование.
1: Пишет. Давайте не будем расшифровывать, потому что тут есть такие вещи иногда, которые можно... Кстати, можно будет как-нибудь насчет аббревиатур поговорить? Как бы, ну вот, сделать такую аббревиатуру нашим слушателям, предложить за самое остроумное какой-нибудь приз, чем подумать.
0: Ой, надо подумать, да, хорошая идея.
1: Надо подумать, да.
0: Митя сегодня фонтанирует хорошими.
1: Небельмеса называется она будет.
2: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наше радио.

рисовал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В районе Солнцева на западе Москвы произошло возгорание на балконе жилой многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожар случился на улице Авиаторов. На месте ЧП работают пожарные. Балконы горели с 12 по 17 этаж. Наблюдалось плотное задымление, и здания эвакуировали жильцов. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка. Полностью выгорели 6 балконов. Горячее водоснабжение восстановлено более чем 18 тысячах зданий в Москве после гидравлических испытаний. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в городе продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых, в соответствии с ранее утвержденным графиком, отключается горячая вода. Всего специалисты проверят более 19 тысяч километров теплосетей. Вода в фонтанах обрабатывается химией и застаивается, что грозит инфекциями, а поврежденная изоляция насосов может привести к удару током. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. Он напомнил, что фонтаны – это элементы городской среды, они не предусмотрены для купания. В них можно поскользнуться на плитке и упасть. А чтобы вода не зацвела, в нее добавляют химию. От нее также можно подхватить инфекцию или вирус. Капремонт 4 жилых домов выполнит в районах Марина Роща, Нижегородский и Марина. О том, что проекты работ согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Специалисты приведут в порядок фасады и кровли, модернизируют внутренние инженерные системы, восстановят входные группы и лестничные клетки. В ряде зданий заменят магистрали холодного и горячего водоснабжения, стыки канализации и отопления с последующей восстановительной отделкой. При обновлении фасадов кирпичных домов специалисты применяют технологию гидрофобизации. Покроют стены пленкой для защиты от атмосферных осадков. Тополиный пух может быть опасен для домашних животных, рассказал НСН ветврач Михаил Шеляков.
2: Сам пух, он малоаллергичен для людей, для животных, но он накапливает на себя другие аллергены, поэтому, в общем-то, он представляет некоторую опасность, особенно для брахиоцефальных пород, которые вот плоскомордные, которые затруднение дыхания имеют от природы, плюс еще жара. Бывают собачки с удовольствием начинают рыться вот в этих пушистых сугробах, в итоге проглатывают этот пух, он забивается им в нос, дыхательные пути затрудняет дыхание, вызывает отеки, слезотечение. Массовых каких-то ситуаций с трагическим исходом у нас не было в этом сезоне. Но в целом мы предостерегаем владельцев животных от того, чтобы они в пуху в этом животные валялись.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Что так, мы будем в этом часе обсуждать?
2: Да я не знаю. Тут вот смотри, хочется немножко такой добавить социалочки. Давай. В общем-то, пишут нам наши слушатели из Томска. У нас в Томск администрация из Омска переехала, мэр и так далее. Так вот, стало плохо с дорогами на так прямой линии с президентом. За это Омск ругали. Мусор, очень много проблем стало. Горы не вывозят, крысы и тому подобное. В общем, постепенно отваливается буква Т, пишут нам. Ну, нельзя. Омск хороший город. Вы что? Ну, ясное дело, что как бы я понял, вы как бы не пытаетесь задеть жителей Омска, вот, и мечей, но вот тем не менее. Мечей, и тоже, точно. Вот смотри, сейчас только что слушал в новостях, что там внештатный доктор чего-то там по оказанию первичной медицинской помощи сказал, что оказывается, в фонтаны вливается специальная химия в городах, чтобы вода долго не цвела и так далее. Затем, может быть, что-то там не так с проводкой, и может коротнуть, и может шарахнуть током, вот, и вообще можно подцепить всякие вирусы и прочее лабудение. И вопрос такой, знаете, на засыпку. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, скажите.
1: Да.
2: А может, чистой водой наполнять бассейны в городах? Ну,
1: я
2: как-то,
1: согласна,
2: ну, не
1: чистый.
2: В смысле бассейны, а фонтаны.
1: Я согласна,
2: потому что
1: чистый.
2: Ты я сам,
1: вот
2: гуляешь с ребенком.
1: Там пить можно. Если
2: вот, гуляешь с ребенком. Ему не докажешь, что мочить ручку нельзя. Он все равно захочет ножку, все равно ручку, все равно...
1: Потрогать струйку воды, конечно.
2: Естественно, так я
1: пальчик,
2: тоже хочу. Я
1: вот еще... это, знаешь, зажать.
2: Ладно, пальчиком. Вот. Может, чистую запускать? Чем мы людей-то травим вообще, товарищи?
1: Кто там? Водоканал.
2: Нет, это не водоканал.
1: Мосфонтан.
2: Ну, вообще, фонтан, точка, фонтан. Да, фонтан. Фонтан должен быть фонтан. Знаете ли.
1: Фонтан.
2: Что это такое вообще? Какую-то вирусню туда взяли, впихнули. Давайте пусть человек сможет нормально сесть и в жару выпить, просто хотя бы омыться. Хотя бы умыть лицо, сказать, фу, слава богу, у меня нет теплового удара. А так взял, умылся, потом раз, и вот то ли иди, чего не знали родители. А Лиде 2 года, понимаешь? Не надо вот этих вот вещей.
1: Я тут, к слову, о фонтанах. Да. Ты сказал, я вспомнила. Значит, я живу в районе ВДНХ, чуть-чуть в сторону как бы там Сокольника.
2: Там есть ВДНХ?
1: Да.
2: Так.
1: Вот. В общем, вот так вот для ориентира Танукина космонавтов. Вот примерно плюс-минус там.
2: Девушка,
1: вот.
2: Да? То есть у нее тут ВДНХ, здесь у нее Сокольники, а что у нее? Тануки на повороте космонавтов.
1: Нет, я объясню, почему.
2: Это не реклама,
1: если
2: что.
1: Я объясню,
2: что,
1: почему
2: да.
1: именно я к этим Танукам привязалась. Потому что я всегда стою в пробке на этом виадуке.
2: На виадуке Тануки?
1: Тануки-Виадуки. Это Ростокинский путепровод, между прочим, называется.
2: Так, ладно.
1: Вот, и там, получается, когда ты стоишь в центр, справа наркологический диспансер.
2: К чему?
1: И я только Что, я брала там справки для продажи квартиры. Это нормально. Значит, и там посередине этого сквера я только недавно обнаружила, что там есть фонтан. Просто жилой дом.
2: Да, я сейчас тебе по секрету скажу.
1: Фонтан.
2: И мы сейчас сделаем с тобой пару шагов.
1: Да.
2: У нас будут немецкие дворики, и там фонтаны во дворах, ну, таких простых двухэтажных многоквартирных домов. Оказывается, так тоже можно было. И это не ЖК элит-класса, а это просто люди.
1: Да. И ты знаешь, что у нас вот тут вот с другой стороны, буквально в двух домах, так называемый сухой фонтан. Понятия не имею, что это такое, но
2: сухой
1: я бы
2: фонтан,
1: хотела это, на это
2: когда
1: посмотреть.
2: Он это самое, когда, ты знаешь, когда...
1: Здесь вот... должен быть фонтан, но он не бьет, однако сырость северная наша освобождает власти от хлопот и жажды не испытывает чаша.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну так, что, дорогие друзья,
2: да.
1: Вот как, коль скоро мы заговорили про какие-то внезапные абсолютно находки в ваших районах, скажите, пожалуйста, а не находили вы, вы знаете, 20 лет живешь в одном районе, вдруг внезапно пошел другой дорогой,
2: да,
1: и
2: нашел
1: обнаружил.
2: Жену. А, ладно, окей. Фу, господи, а что у меня вообще? Рот закройте, Митя! Ведущий, закрыл. Все.
3: Это вставная челюсть. Неудачно захлопнул свой эс. Как он там называется? Рот. Я не помню, как на английском рот.
1: Маус.
3: Туда тоже. Туда тоже захлопнул.
1: ТХ на конце, потому что маус — это мышь, а маус... Так, ладно, закончили с English Language на сегодня, хватит. А что вы находили интересненького в своем постоянном ареале обитания, хотела я сказать. Вот я думаю, что я в следующем перерывчике пойду изучать все-таки, что же это за сухой фонтан. Сухой фонтан у нас за вот этим вот жилым домом. А еще я хочу сказать, что я нашла у себя достаточно в пешей доступности на бульваре Рокоссовского за жилыми домами огромный парк с озером,
3: вообще
1: церковью.
3: В том районе, где ты живешь, Вокс, там если посмотреть с, чуть не сказал, Останкинской башни, а зачем Останкинская башня, если там есть смотровые площадки, между прочим. Просто посмотреть, там зелень, и какой-то дом стоит непонятный. Непонятный, мы пытались выяснить, какой-то там ЖК тоже прям посреди леса стоит. Прям просто, ну, бац, и какая-то фигня такая прямоугольная. Явно неестественного происхождения. Это не вот эти вот пирамиды Хеопса, которые, знаешь, ну, вместе с землей формировались. Так, друзья, пишите, пожалуйста, что вы находили.
1: Вот
3: такое?
1: Ты находился раньше?
3: Район Университетской улицы, город Донецк. У нас там был главный корпус и рядом филологический. Тоже факультет был. И обычные 9, там, я не помню, там 13 этажки уже, ну, такие обычные, типовые. Вот, и ты заходишь туда, а там дядька, очень классный дядька, сварщик по металлу и всему прочему, находил кучу металлолома и сделал, ну, сейчас, скорее всего, этого уже нет, естественно, вот, сделал целую, ну, как бы, площадку, целый двор скульптур. Там был Дон Кихот из поршня. То есть вот в виде поршня такого, ну, там, или от КамАЗа, или была здоровая башка такая, блин, в виде поршня. И там он бороду приварил, шапку, все это сделал, и все это настолько было круто и офигительно, что мы студенты, ты же сама понимаешь, 90-е, студенты, которые хотят что-то прийти посмотреть, руки чешутся поломать, руки не чесались. Глаза восхищались, руки не чесались. Поднять на это руки было невозможно, поскольку это было круто. Не знаю, что сейчас с этим самым сталось, но мало ли. Вот, может быть, все же нужда чья-то человеческая оказалась нужнее, чем искусство такое вот, скажем так, дворовое. Но вот это было прям шикарное место, офигительное место. И потом мы рассказывали всем, мы все уже первокурсники, бегали туда, смотрели. Говорят, блин, как классно, прям буквально, ну вот через маленькую дорожку. Они почему-то вот так у меня разговаривают в моей голове. Мы все вот эти первокурсники. Филологический факультет, не знаю почему. Ну, наверное, потому что они очень альфа. Да.
1: Ну, так конечно, же, все же альфа так разговаривают.
3: Конечно, да, да.
1: Короче, дорогие друзья, что вы находили необычного в своем обычном ареале обитания? Рассказывайте, делитесь, желательно пишите сразу с адресами, потому что вдруг кому-то будет тоже интересно пойти и на это посмотреть.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Зачем топтать?

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем с вами, что вы интересненького такого нашли в своем постоянном ареале обитания. Например, там парки какие-то интересные, там, может, дерево какое-нибудь редкое или, ну,
2: я панду нашел.
1: Какую?
2: У меня во дворе. Примерно 1.75 м, может быть, 1.80 м сидит железобетонная панда в кустах. Как ее туда привезли, я не знаю. Скорее всего, ее туда вывести будет невозможно. Она станет каким-нибудь районообразующим местом. Она огромная панда в кустах. Если ты идешь ночью, и ты не знаешь, что она там сидит, я могу тебе сказать, тебя ждут
1: жидкие
2: эмоции. Да, да, абсолютно, конечно.
1: Вот. Добрый день. У нас сейчас потеплело и во дворе, в кустах, на деревьях, в тенечке появились люди.
2: Да.
1: Из 90-х. Трекушечки, кепочки, наколочки, рубашечки, сигаретки, блатные разговорчики, а под самую ночь блатные драки и разборочки.
2: О, разборочки. Привет, душнилы. Я так в своем районе целый госпиталь обнаружил. Находился он где-то во дворах, я их обычно обходил. Ночью такое бывает, ходишь, там смотришь, шарах, а тут вот оказывается...
1: Я в своем районе, почти в соседнем доме, так, нашел, дальше я прочитать не могу, но скажем так, что это
2: магазин
1: для взрослых.
2: Который в Москве закрывается в 23, а везде в 22.
1: Нет, у нас 22 в доме.
2: Тоже, да? Mm-hmm. А так и должно быть вообще.
1: Не знаю, почему.
2: А потому что...
1: И которым нельзя находиться рядом с учебными заведениями.
2: Вы неблагонадежны. Понимаешь? И решили вот такими методами, ну, жильцы вашего дома, ну, не вы конкретно, Алиса Михайловна, на вас положиться можно, вот, а то, что, мало ли, вот, кто-то там, где-то там. Короче, друзья, на что вы вдруг неожиданно нашли в своем районе?
1: Может, архитектурные какие-то излишества?
2: Да, мало ли, что это может быть. Так идешь, а на заборе забор. Неожиданно как-то. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили...
2: Что интересненького вы нашли в своем...
1: Шел-шел нашел.
2: Да, в постоянном ареале обитания.
1: И потащил домой.
2: Привет, не понимаю как, но я заблудился в своем районе и нашел большой стадион в 10 минутах пешком от дома, где прожил 20 лет.
1: Нормальненько так заблудился. А вот смотрите, тоже интересная штука. Приветствую. Всегда любил игру «Поход на север». Это в кавычках. Правила просты. Каждый раз твой маршрут из точки А в точку Б или наоборот должен хоть немного, но отличаться от маршрута, которым, ну, в общем, которым ты уже пользовался. Чуть лишний двор зацепить, там, в общем, в сторону улицы, обойти ЖК с другой стороны и так далее. Через месяц у тебя не остается неизведанных вещей в твоем ареоле обитания. Вот так пишет нам Кипак, Москва. Понятно?
2: Mm-hmm. Пишет нам Виктория. Что можно интересного найти во дворе, если напротив дома лес, с одной стороны МКАД и кладбище, а через две дороги усадьба Алтуфьево, озеро и психушка? Слушайте, Виктория.
1: Тут такое, тут такое меню. Абсолютно. Тут вообще я бы столько всего вкусного копать не перекопать вообще.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, нескучные. Недалеко от дома, за городом, в лесу обнаружил фонтан.
2: Так.
1: Конечно, в инете про него узнал. Настоящий природный фонтан недалеко от Гатчины. Природное чудо.
2: Природный
1: теперь
2: фонтан?
1: Мне стало интересно, да.
2: Это как это?
1: Гейзер.
2: А, гейзер?
1: Чух,
2: у нас
1: так.
2: Тоже был такой гейзер. Потом оказалась труба рванула.
1: Ага.
2: Вот, лет 10 она гейзеровала, а потом как-то...
1: А потом всем пришел счет за...
2: Да, да, отопление.
1: Видел это видео, где какой-то мексиканец нашел у себя, значит, нефть? Ну, он думал, что он нашел нефть.
2: Это... Обмазался ею с ног
1: да.
2: до головы, как положено,
1: да.
2: на нефтяных месторождениях.
1: Да.
2: Вроде бы, как нам фильмы показывали, оказалось не нефть, да?
1: Оказалось, нефтью это будет через сколько-то
2: Пару миллионов лет. Да. А, так, в Костроме есть достопримечательность сосна. А, простое дерево, даже на Яндекс.Картах оно отмечено.
1: И даже ссылку прислали.
2: Да, но мы вот сейчас...
1: Спасибо, ознакомимся. Добрый день, если идти через наш двор, сокращая путь через траву, то в кустах есть торчащая арматура, которая легко рвет кроссовки и травмирует пальцы. Всем рекомендую.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Какой добрый человек. А у нас на Таганрогской набережной

0: 4 метра в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Квазар».
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
3: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
9: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
11: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. Целью покушения был сотрудник одного из научно-производственных предприятий. По данным следствия, девушку по указанию кураторов из спецслужб Украины забрала в тайнике самодельное взрывное устройство, которое передала своему знакомому. Тот разместил его, а также GPS-трекер на автомобиль потерпевшего. Заминированную машину обнаружили сегодня на автостоянке на пересечении улиц Бутлеровой и Введенского. Бомбу обезвредили сотрудники ФСБ. Добавлю, накануне в подмосковной Балашихе сработала бомба, заложенная под днище автомобиля BMW. Погиб 62-летний водитель, имя которого не раскрывается. Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией создаст европейский аналог американской системы ПВО Patriot. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на источники. По их словам, Киев планирует запустить собственное производство ракет-перехватчиков. Европейский аналог Patriot будет гораздо более дешевый. Как пишет Телеграф, страны Евротройки и Украина обсудили инициативу на встрече в Лондоне в воскресенье. Депутаты Госдумы приняли законопроект о наказании для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Например, если используются зарубежные сервисы для регистрации входа на сайты. Штраф составит до 700 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что государство накажет предпринимателей несоразмерно проступкам. По его словам, потенциальный ущерб от того, что кто-то заходил на сайт или авторизовался через Google, практически нулевой. В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семье. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. Поиски были приостановлены после обследования около 1000 квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Вице-президент гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что эта мера не поможет шоколаду подешеветь.
2: Да, есть квота. Что это значит? Что часть продукта будет приведена по сниженной пошлине, а часть по действующей. То есть нужно выводить в любом случае средний процент пошлины. То есть это не прямое снижение. Во-вторых, это снижение, оно играет роль, конечно, для производства, но на снижение стоимости шоколада в сетях или в магазинах это не повлияет. Влияет, оно лишь позволит чуть-чуть снивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду в течение уже 2-3 лет.
1: Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в прошлом году решение не продлили. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши хорошие. Слушайте, а давайте поговорим на такую, как всегда.
2: Здравствуйте, наши хорошие. Откуда ты взяла? Извини, я сейчас тебя перебил.
1: А я не знаю.
2: Здравствуйте. Кого-то, какая-то из блогеров, так кажется.
1: Я помню, что есть мем с Бузовой расхожей, когда она 1 января какой-то эфир вела и такая: «Ну что, плохо вам, мои хорошие?»
2: Ну, она права. Она-то права, мы-то понимаем Ольгу, она знает, о чем говорит, поэтому все нормально. Так,
1: да,
2: давайте,
1: я хочу поговорить про токсичную помощь. Значит, что такое токсичная помощь? Давайте сразу, да, введем определение. Это когда тебе говорят: да, я тебе все помогу, я тебе все сделаю, вообще ни о чем не парься, мы же близкие люди, ага. А для чего еще нужны там друзья, родные и так далее и тому подобное? А потом при первой же возможности тебе говорят: я тебе вообще-то помогал или там помогала, а ты... Ой. Там что-то, ага. То есть такая помощь, которую тебе подают под видом заботы и помощи.
2: Да, я понимаю.
1: И говорят: да ничего не надо, все, там ни денег, ничего. А потом начинается вот это выкручивание.
2: Да. И ты как бы уже, ну, вообще выкручивать можно руки.
1: Да.
2: Естественно.
1: Да.
2: И руки тебе выкручивают, и тебя заставляют делать. И ты реально становишься в позиции человека, который должен.
1: Да, и причем ты говоришь: давай, я тебе это компенсирую, только, пожалуйста, больше не припоминай
2: мне
1: это.
2: Я так не говорю. Я беру просто и молча делаю, хаваю это все, как и нормальный мужик, потому что проще промолчать в данном случае и что-то вернуть, и потом уже зарекаешься в следующий раз не брать, в общем, помощи от этого человека.
1: Вот.
2: Однозначно. Вот. Но поначалу ты просто затыкаешься, язык за зубы, и давай, окей, хорошо. Конечно. Радость на лице изображается тут же вселенская, конечно.
1: Грубо говоря, тебе что-то сделали. Причем бывает такое, что тебе еще делают...
2: нафиг не надо.
1: То, о чем... Да.
2: Да.
1: Да что ты не просил.
2: Я ж тебе мочалок купила, кучу заказала. А я моюсь специальными мочалками. Вот. Они стоят 12 копеек. Продаются. Ну, обычно вот это... Фигня, вот это вот шарик. Она у меня потом распускается.
1: Сетчатый шарик.
2: Да, из сетчатого шарика я потом делаю сетчатую сетку. Из сетчатой сетки
1: удобно,
2: я потом.
1: Так, жук.
2: Ну, типа того, да. А потом из этой сетчатой сетки я делаю мусор.
1: А тебе говорят: а я тебе купила, вот я тебе купила то, что тебе не надо.
2: Да. Знаешь, вот сейчас.
1: Я последние деньги на мочалке.
2: Ну, вот такого не было, но вот эти там всякие виде, знаешь,
1: такое,
2: там,
1: да.
2: Виде, вот тебе, в общем, мочалка для пилинга.
1: Для пилинга,
2: да. Да, и для этого тоже, как оказывается, не подходит. Вот, царапается, зараза. Вот. Алло! У меня 5 в одном гель для душа, он же средство для мытья посуды.
1: Вот тебе.
2: Какая мочалка для пи? Извините меня, в виде лошади.
1: Из стекловолокна.
2: Вот!
1: Ноль благодарности. Просто
2: никакой вообще.
1: Никакой, дорогие друзья.
2: Так она и лежит.
1: Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с такого рода помощью токсичной? И как вы с этим боролись? На каком этапе вы это распознали?
2: Это тоже еще нужно уметь.
1: Да. И если вот такая ситуация, я тебе купила вот мочалки, вы как бы вообще, как, ну, грубо говоря, да, вы сразу отказываетесь? Или вы из вежливости берете, потом страдаете?
2: Страдаете.
1: И вообще, как вы взаимодействуете с такими людьми? Потому что очень часто, например, заложниками таких токсичных помощников становятся там молодые мамы в разводе, когда ее мама такая: я тебе говорила не рожать от этого носатого. Ну ладно,
2: ой, ну, внученьку люблю,
1: я
2: не
1: тебе
2: могу.
1: Помогу, я посижу с ребенком. И вот она сидит один раз в месяц в течение там часа, а потом припоминает этот час всю оставшуюся жизнь. Вот я свою жизнь на алтарь... Я просто видела такие истории, к сожалению.
2: Ну, к сожалению, не да, но ты знаешь, мне больше кажется, сейчас уже... Ну, как-то
1: да и раньше так было. Мы же хотим узнать, сталкивались ли наши слушатели с подобного рода токсичной помощью.
2: Да.
1: В какой форме? И что вы делали с этим?
2: Я только сейчас понял, почему бабушка меня закармливала манной кашей, которую я поначалу не любил. К ее сожалению, я потом стал любить манную кашу. Она, видно, закармливала, чтобы я к ней не хотел, потому что я начал: не мое это, побереги, потому что она меня кашей кормит. Во какая хитрая и продуманная бабушка была, на самом деле.
1: Но это тоже другая тема.
2: Это другая тема. Итак, друзья, пишите.
1: Токсичная помощь.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал», «Пахать компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом «Термейтс» выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза Уинстона Черчилля: «У тебя есть враги? Хорошо, значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Синотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот тот недавно закончил. Такой вот разброс.
3: О тебе, о тебе, о тебе, о тебе!

0: телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно не только найти ссылку на новый мини-альбом группы «Гафт», ну и посмотреть атмосферное лирик-видео на песню «О тебе». За камерой, кстати, еще один хорошо знакомый вам артист Гребенщик. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: нашем радио.
1: И обсуждаем токсичную помощь. Когда вы попадали в такие ситуации, или попадали ли вообще, и как из этих ситуаций выходили, и как, на каком этапе вы определяли, что помощь, которую вам предлагают, будет, скажем так, мелкий шрифт будет слишком
2: слишком дорого вам потом стоить. Такое бывает в жизни, и вы это сами прекрасно понимаете, друзья, к сожалению.
1: Привет, давно отсел таких друзей в кавычках. Последней каплей стало предложение денег в долг, а когда возвращал, этот типа друг потребовал проценты. То есть сам предложил, и сам, при этом на берегу, я так понимаю, проценты не оговаривались.
2: Слушай, ну, понимаешь, вот, как тебе сказать, в душе мы бы все хотели, чтобы нам платили проценты. Человек просто это наконец-то честно озвучил.
1: Ну, мне кажется, такие вещи нужно говорить на берегу. То есть ты даешь и говоришь, там, вот я тебе даю под такой-то процент.
2: Естественно. Говоришь, а мне не надо, а я даю. Возьми.
1: Я могу тебе дать вот этот
2: возьми, процент. Конечно, возьми. Процент не конский. Все нормально. Возьми, ну не надо. Возьми. Намочи манту.
1: Знаешь, очень страшно, когда родители вот так делают. Они дают денег, там, не знаю, на первый взнос. Или там купить машину. Вот какие-то такие очень остро стоящие бытовую нужду закрыть. Они такие, я же собирал всю жизнь.
2: Да.
1: Вот на этот самый случай. Возьми, все, возьми. Возьми и все. А потом начинается.
2: И что?
1: Начинается какой-нибудь контракт.
2: Не надо, не надо.
1: Контракт на роль жертвы и манипуляции.
2: Пятую точку вытирали, срыгивание вытирали, мыли, кормили. В 90-е нам позволили выжить. Они стоят любых процентов, чтобы в них вкладывать.
1: Нет, ты не понял. Родители дают детям.
2: Да,
1: а потом еще начинают мучить. Не то, что верни деньги. Нет, они говорят, не надо деньги.
2: Они говорят, не надо деньги,
1: просто мы хотим издеваться над тобой, каждый день тебе это припоминать.
2: Все, это теперь понял. Ну, да. Я ж тебе... А мы вот Алисоньке первый взнос дали на дом, чтобы ей было хорошо.
1: Нет,
2: всю жизнь копили, ну, я условно, какая-то там другая
1: Алиса. Будет, мы ей дом купили, а она.
2: Нет, такое можно, такое пусть они гордятся, это так классно, а мне нравится.
1: Вопрос нет, я с тобой не соглашусь, потому что вот именно по этой причине я никогда не принимала никакую помощь и не просила никогда жизни у своей мамы, потому что я прекрасно знала, что если я возьму у нее хоть карандаш, хоть спичку ломаную, это потом закончится очень плохо для меня.
2: Ну,
1: очень плохо.
2: Я с таким, слава богу, не сталкивался. Мне с этим слава повезло. Богу.
1: Да, яхонтовые мои пишут нам. Есть такой друг. Проявляется только, когда ему что-то надо. И тогда будь любезен пунктуален, даже когда он кому-то пообещал, но не смог. И тут резко нужен я.
2: Женька, это ты пишешь, что ли? Спасибо тебе большое. Ты классная.
1: Да, в остальное время не здрасте, не нас. Но если у него попросить помощи, так он занят в командировке, у него всегда нет денег. Ну, правильно, всем должен. Редкий случай ответной помощи с раздражением за мой же счет и максимальным неудобством для спасаемого, в кавычках. Но мне его жаль.
2: Так, друзья, пишите, пожалуйста, когда вам оказали помощь, а потом эта помощь, ну, оказалась немножко дороже, особенно безвозмездная помощь, очень важно.
1: Да, безвозмездная помощь, она очень дорога.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Озон.

0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны? По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
1: 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем сегодня токсичную помощь. Пишет там: здравствуйте, ведущие. Стараюсь отказываться от помощи, особенно когда это громко на публику от мамы. Солидарно с Алисой, потом припомнят и так преподнесут, что не отмоешься. Было пару раз пара неприятных моментов с разными персонажами, когда мне предъявили. А после этого 800 раз подумаешь, а так ли мне нужна эта помощь?
2: А вот смотрите. Привет, Наша. Как-то раз помог подруге по ее просьбе и в результате женился. Это вам не скрытые проценты, мелкий шрифт. А вы не единственный человек, кто на это повелся.
1: Нет, чуть не... Абсолютно. Мне нужна расшифровка. Мне нужна либретто. Что произошло?
2: Ну, то есть он ей помог, и в итоге на ней женился. И брак сравнивается с мелким шрифтом в конце каждого типового договора.
1: Я не поняла,
2: договора.
1: Вы жалуетесь или хвастаетесь?
2: Он иронизирует. Иронизирует. Такое свойственно мужчинам, вообще с интеллектуально развитым личностям, ирония.
1: Да. Куда мне? С грыжей. А всегда помогаю друзьям бескорыстно и не жду чего-то взамен. Хотя моя жена всегда говорит, Митя, я все слышала, что я дурак и надо брать деньги. Могу бесплатно починить машину, сварить что-то, помочь с ремонтом и так далее. Слушайте, ну одно дело, это помочь человеку, у которого вообще нету денег, грубо говоря, вот он работает на этой машине, это там такси или там курьерская служба.
2: Да,
1: или еще
2: трактор что-то. Его, господи.
1: Ну, окей, трактор, да. Угу. У него действительно нет денег сейчас, и нужно вот кровь из носа помочь, потому что без этого он не сможет там
2: зарабатывать себе деньги, да,
1: кушать,
2: на хлеб.
1: Да. Угу. Но сегодня у него нету. Это вот, это помощь. А когда люди просто злоупотребляют вашей добротой и заставляют вас бесплатно делать работу, на которую у них есть деньги, это не последние деньги, но просто хочется сэкономить, мне кажется, это немножечко как бы, ну,
2: Это профессионалы в компании. Это профессионалы в компании, когда в вашей компании друзей вдруг находится доктор, врач, хана ему. Если находится, значит, там, учитель по ЕГЭшным предметам,
1: ой,
2: хана ему.
1: Ой.
2: Ну, давай, мои доченьки, давай, сыночку.
1: Одним
2: а если
1: глазком.
2: Находится стоматолог и так далее, и тому
1: одним
2: подобное.
1: Глазком,
2: да,
1: я...
2: да, да, да, да. Это вот прям, конечно, адок, но с другой стороны, вы выбрали такую профессию.
1: Не,
2: служить,
1: ну, подожди,
2: людям,
1: мне
2: нести
1: кажется,
2: доброе,
1: здесь,
2: светлое, несите.
1: Мне кажется, здесь очень важно именно взаимоотношения, и очень важно какая-то, не знаю, внутренняя порядочность, что ли. Ну, то есть, как бы, стоматолог, который... Мой стоматолог, это друг моего мужа, это его сосед, это... Они дружат с семьями, дружат давно, и подружились они как раз по принципу того, что их дети вместе ходили в школу. Но... и в голову не приходило просить какие-то бонусы, там еще что. Вот сколько сказал, столько заплатила.
2: Вот. Поэтому он и жену себе взял уже с готовыми зубами, чтобы зря не разоряться.
1: Кто?
2: Муж.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, а у меня ситуация немного наоборот. У меня мужу и его брату, бабушка по отцу, оставила нормальное такое наследство. И вот они решили купить маме дачу и машину. Она обрадовалась, стала всем хвастаться. Смотрите, что я купила сама и ни разу не упомянула сыновей, что какие они-то молодцы вообще, что сделали такой подарок. То есть это не ее мать, это ее свекровь получается. И вот по сей день все думают, что это она сама купила.
2: Но она их родила?
1: Ну, да.
2: Все, считай, что сама купила. Она вложила в них деньги, как в банк. Потом они пришли с процентами,
1: ох,
2: наконец-то
1: эти
2: правильными.
1: Инвестиционные дети.
2: Ну, а что?
1: Боль.
2: Если
1: нет,
2: сам что-то не смог чего-то добиться,
1: нет,
2: сделай это на своих
1: это
2: детях. Лиши их детства. Пусть работают.
0: Шоу дня на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили еще 9 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице сбили 22 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, предупредил мэр. Информацию о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не уточнил. Двое несовершеннолетних задержаны по делу о минировании автомобиля на юго-западе Москвы. По данным СКР, машина принадлежит сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Следствием совместно с ФСБ установлено, что девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала молодому человеку. Он разместил устройство на указанный автомобиль. Подозрительный предмет под машиной был обнаружен и подорван специалистами на месте. Пострадавших нет. Соучастники преступления задержаны, с ними проводятся следственные действия, говорится в сообщении. Двое пострадавших госпитализированы после пожара в жилом доме в Солнцеве. Еще один житель многоэтажки получил помощь медиков на месте. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения. Как напоминает сайт nsn.fm, огонь вспыхнул во время ремонтных работ в жилом доме на улице Авиаторов. Загорелись балконы с 12 по 17 этажи и фасад здания. К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой. Из дома самостоятельно эвакуировались более 30 человек. К этому часу пожар потушен. Открыта регистрация на первый в этом году ночной велофестиваль. Он пройдет 4 июля. Как напомнил заммэра Москвы Максим Лексутов, летние ночные велофестивали пользуются большой популярностью. Поэтому в этом году будет проведено два таких мероприятия – 4 июля и 1 августа. Для участия нужно отправить организаторам заявку, получить индивидуальный номер, распечатать его и прикрепить на велосипед. Маршрут пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его общая протяженность составит 20 километров. Для участников подготовят два фестивальных городка на старте и на финише. Там будут работать интерактивные зоны, концертные площадки, световое шоу, конкурсы и розыгрыши подарков. Столичная МЧС предупредила об аномальной жаре с температурой до 32 градусов. В ведомстве сослались на прогнозы синоптиков Росгидромета, согласно которым в период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды и исключить открытый огонь. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.

0: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
1: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио.
2: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. Фонотека на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наша.ру. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
3: Так, так бьется сердце, так звучит наше.
0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
4: Да. Добрый день, дорогие друзья.
5: Здравствуйте,
4: да. В прошлом часе можно прям подытожу быстренько, да, очень классно. Просто нам писал Стас из Москвы, да, про экологичную и токсичную помощь. Экологичная помощь — это три да. Я могу, я хочу, и меня попросили. Если есть хоть один нет, звезда рулю, как говорится, токсично для обеих сторон, по итогу окажется. Сколько раз обжигался и сам наблюдал, как обжигаются другие на этом. Думайте, прежде чем причинять добро. Всем мира, пишет нам, повторюсь, Стас из Москвы.
5: Какой мудрый Стас. Стас ума, иконостас. Да, я поэт от Бога, чувствуете?
4: Я поэт, зовусь я Ленский.
5: Да, от меня вам рифмы нет. Ну ладно, короче, смотрите, друзья, я сейчас вот подумал на тему, что мы можем сейчас обсудить. Парням это будет особенно интересно. Скажи, пожалуйста, Михаил, ты жаловалась, что, ну, у всех у нас в жизни такие бывают моменты.
4: Что все мальчишки-дурачи жаловались?
5: Да, вот. А сказал, денег нету, ни на что нету, ни на что нету, вообще кошмар, как самое это. Сейчас, значит, ей упало чуть-чуть денежков, что это человек делает, она полезла на маркетплейс.
4: Секунду.
5: А вот...
4: Подожди. Я полезла покупать папе пылесос.
5: Папа рисует обнаженных женщин. Пусть эти женщины приходят с метлой и заранее перед собой после себя убирают. Фигли нет. То есть, значит, как стоять без нифига она может, а как с веником в руке, это значит, ей нельзя, у нее лапки. И пылесос за бешеные тугрики денег, когда у тебя их не было. Я хотел спросить у наших слушателей. Дядь Миша, если вы сейчас меня слышите, мой вам совет. Работает великолепно.
4: Они не к нему приходят. Это он идет в студию обнаженной натуры. А там, знаешь, что из них высыпалось, там подметает специально обученный человек.
5: Обо всем можно договориться на мили. Друзья, вопрос. В какой момент после того, как у вас не было денег, сколько вы держитесь до посещения маркетплейса? До того, чтобы залезть и такой, оба-на.
4: А давай еще спросим критерии, что, по-вашему, нет денег? И что, по-вашему, есть деньги в достаточном количестве, чтобы залезть на маркетплейс?
5: Да когда есть деньги на маркетплейс, обычно не лезешь. Тебе уже там же берешь всякую ерунду.
4: Ну,
5: а
4: да,
5: я
4: сейчас
5: шкафчик
4: сидит.
5: Покупаю, шкафчик
4: это
5: себе.
4: Это не шкафчик, Митя.
5: Я называю это шкафчик.
4: Это не шкафчик.
5: За 360 рублей. Деревянный.
4: 361 рубль. Рассказывай, да. Что покупает Митя. Раз ты меня заложил,
5: шкаф-купе.
4: То я...
5: между прочим.
4: По купе. Рассказываю, значит. Это такой лоточек для Wi-Fi роутера, знаете, такой пылесборничек. То есть вот то, что, чтобы у него вот эта попка с проводами всегда бултыхалась в куче пыли, кошачьей, собачьей шерсти.
5: Какая разница, с чего я буду, с чего я не буду, с чего я не буду стряхивать пыль. То ли он будет лежать просто, и я его пипедастером буду не трогать, то ли он будет висеть, я точно так же его не буду. Но он будет висеть красиво, как радиоприемник, за 361 рубль. Да. И он, как он двигается, как шкаф-купе, этот чехол. Да, я шкаф-купе за такие деньги. Нормально, мужики, нормально. Выглядит классно, стильно, молодежно.
4: Это сразу мужики. Мебель, между прочим, чаще женщины покупают.
5: Такую?
4: Любую, потому что же мужчине что нужно?
5: Ты думаешь, именно женщины покупают спальную кровать в виде гоночного болида, да?
4: Нет.
5: Нет,
4: это, нет,
5: да?
4: Скажем так, это женщина покупает мужчине. В виде губ вообще никто не покупает.
5: В смысле? Дали делал, делал, теперь никто не покупает.
4: Подожди, не знаешь?
5: Нормально вообще жизнь гения впустую прошла.
4: Фига ты его обесценил вообще на ровном месте.
5: Ну ладно, он еще чупа-чупс нарисовал.
4: Ты много видел вообще? Логотип чупа-чупса на минутку. Логотип чупа-чупса действительно нарисовал Дали.
5: Так.
4: Ой, подожди, а не Пикассо его нарисовал?
5: Нет, Дали.
4: Хорошо. Ты много видел диванов в форме губ?
5: Несколько. Некоторые были даже в поликлиниках.
4: Ты купил себе диван в форме губ?
5: Нет.
4: Митя, в глаза
5: нет,
4: смотри.
5: Они были маленького размера. Итак, друзья, через какое время, после того, как у вас не было денег, но вдруг блямкнуло, вы оказываетесь на маркетплейсе.
4: И сколько для этого нужно, чтобы у вас было денег на счету?
5: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да. Мы обсуждаем с вами маркетплейсы. В какой момент после того, как появляются деньги, вы забегаете на маркетплейсы? Я еще спросила, что по вашему нет денег, а что такое появились деньги, но как-то вы не готовы этим делиться. Не готовы. Все очень индивидуально. Пишут нам. Я, например, когда не было денег, заказывала кроссовки, потому что... Так. Скидка. И мне только такие удобные мангал, потому что срочно надо было, а он офигенный.
2: Да.
1: Распылитель для масла и само оливковое масло 5 литров, а то санкции. Ножи.
2: Так.
1: Ножи.
2: Так.
1: Ноут, чтобы работать. Колеса на машину и чемодан, потому что...
2: Потому что не знаю, когда поеду.
1: Не знаю зачем.
2: Не знаю зачем, да.
1: И телевизор большой. Прошлый убил об клетку с кроликом, а без него скучно. Кролик жив.
2: А, фу, я думал, без кролика скучно, да. Бывает, бывает.
1: Без телевизора скучно. Вообще захожу, пишет уже следующий слушатель, вообще захожу на маркетплейсы только если что-то очень надо. Это никак не привязано к ЗП.
2: Ой, слушай, давайте не будем. Я сегодня зашел посмотреть, мне сетка приехала и мусорное ведро или нет. А там пишут, для вас специально скидка такая-то. Я...
1: Но вот эти вот лоточки для роутеров. Подожди, дай дочитаю сообщение.
2: Лоточки для роутеров, это череда. Лоточки для роутеров.
1: Я в свое время наиграла с Алиэкспрессом и Амазон. Вот тогда да, не успевали деньги прийти, я была уже там. Вот теперь говори ужасную вещь, давай.
2: Вот сейчас это правда, вопиющая правда маркетплейсов. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Нисколько денег не надо. Там же есть отложенная оплата.
1: Ой, а вот это, кстати, говоря, знаешь, что классно? Я закидываю, если у меня нет денег.
2: Вот.
1: Я закидываю в корзину.
2: А потом трезвеешь и думаешь, да.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Артемий из Москвы нам пишет: захожу только по нужде. Речь про маркетплейсы, на самом деле, а не то, что вы могли себе таки подумать. Да. Джинсы близки к износу, зашел, заказал одну модель, одну марку. Что-то понадобилось, зашел, заказал. Насчет денег, зарплаты хватает. В теории можно завести кредитку.
2: Не надо.
1: Не надо.
2: Я видел писсуар в форме губ. Обязательно себе повешу в доме. Наивный. Ой, конечно, конечно.
1: Захожу
2: да. Как будто тебе разрешит женщина, живущая с тобой. Ага, писсуар в виде губ. Да сейчас. Размечтался.
1: Захожу в секту маркетплейсы. Независимо от наличия денег. Знаю, что будут. Накидал в корзину и жду поступления средств. Как только средства поступили, так закидывать их в банк секты и оформляю заказ. Постоплата очень удобна. Опасно, опасный момент.
2: Да.
1: По сути, та же кредитка, только привязанная к одному конкретному магазину.
2: Да, но там лимит исчерпывается твоими финансовыми возможностями.
1: А так вот... постоплата. Поназаказал, поназаказал.
2: Поназаказал. Да, так и живет.
1: Привет, моей любимочке. При малом количестве денег мне очень сильно захотелось новую машину. И что вы думаете? Сегодня еду в салон подписывать документы.
2: Давай, удачи, не жалей, если все пройдет хорошо.
1: Как поет наш друг Алексей Яшин, не жалей ни о чем.
2: Да, а еще хотелось бы, чтобы такие покупки, как покупка квартиры или какой-то недвижимости, или машины, чтобы они приносили радость. Потому что ты...
1: Легко и в радость.
2: Да, да, легко и в радость. А то как начнешь покупать что-то такое большое, ты выходишь из автосалона весь вымученный, абсолютно, тебе ничего не хочется, у тебя пепельница, а ты не куришь, понимаешь? И ты идешь такой весь из себя. Или...
1: А ведь она денег стоит.
2: Естественно, тебе еще и в подарок положили. Вот. Или там, не знаю, пока дом этот оформишь, пока все эти нотариусы, все эти кадастры, все ты приходишь в этот дом и думаешь: перееду.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Соломея нам пишет: мне вообще неприятно тратить деньги. Поэтому уж если тратить, то на что-то прекрасное. Семена цветов, например. Или на землю для этих цветов.
2: Купил я в этом году семян на несколько тысяч рублей.
1: Или на землю для тех людей.
2: В платных торфяных горшочках с платной землей. Закопал, полил, высохли. Все, супер.
1: Вчера на маркетплейсе заказала косметику, чтобы и самой быть как цветочек.
2: Да, удачи. Вот. А я вообще не посещаю. Так, тут нам кто-то написал, что, оказывается, есть такие люди, вот, которые не пользуются этим.
1: Да,
2: привет,
1: смотри,
2: из Сибири.
1: Привет, Алиса из Сибири.
2: Вообще, да,
1: да,
2: Алиса из Сибири. Привет,
1: Алиса,
2: тебе,
1: вот,
2: из Сибири.
1: Привет, Дмитрий, Алиса из Сибири. Я через, не через сколько, потому что я ими не пользуюсь.
2: Сибири. Да.
1: Хотите, верьте, хотите, нет, но мы еще существуем. Те, кто не использует и так далее, и тому подобное.
2: Маркетплейсный девственник.
1: Ох, нет вашей жизни женщины, которая лишит вас этой самой девственности.
2: А может, она и есть. Просто сам он пока еще не замечен, не запятнан.
1: Дорогие друзья, наша прекрасная когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир тоже медленно, наверное, подошел к концу. До завтра. Уступаем кресло вечерним коллегам. Пока.
2: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Полотно в панораме обороны Севастополя практически уничтожено в результате удара беспилотника по зданию музея. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы. Пострадавших нет. Он отметил, что от полотна панорамы и внутреннего убранства музея обороны Севастополя ничего не осталось. При этом Развожаев подчеркнул, что все оцифровано, все материалы есть и все будет восстановлено в лучшем виде. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Система европейской безопасности окончательно разрушена руками коллективного Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности он подчеркнул, что на этом фоне важно не допустить превращения общего Евразийского дома в арену геополитического противостояния. При этом министр отметил, что Евросоюз вряд ли изменит свою позицию по Украине. В противном случае должно произойти чудо, а чудес не бывает, сказал Лавров. Он также сообщил, что страны ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи Устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение 2 лет. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Театре Российской Армии, в котором служила артистка. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, отметили в театре. Уточняется, что причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. Лариса Долина заявила, что не надеется отсудить свои деньги у мошенников. Она отметила, что не располагает 4 жизнями на подобную судебную тяжбу. Во-первых, это уже не 176 миллионов рублей, а 113 миллионов. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были, пояснила певица. Ранее Долина подала иск в Лефортовский суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 миллионов рублей против 4 осужденных за мошенничество с ее квартирой. А популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго всем дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию после обеденных гедонистов.
2: Ну, почему? Лучше. Давай начнем. Что мы, собственно, добро пожаловать в компанию «Короли» вечернего эфира.
1: Вечернего?
2: Лучшего вечернего шоу в обозримой вселенной.
1: А то обозримая
2: вселенная. А то все прекрасно понимают.
1: Я уверен, что вы вот все люди по ту сторону приемников умеете отличать гедонию от эвдемонии.
2: Все мы немножко гедонист, если честно. Я сегодня ехал 33 показывал.
1: Ну вот видишь, гедонизму предавался какой-то?
2: Обязательно.
1: Гедонизмом мальчиком мальчики занимаются.
2: Да нет, ну слушай, ну я свинью свою забыл достать.
1: С чего начнем? Поблагодарим наших замечательных коллег. Дмитрия Сергеевича, Алису Михайловну.
2: Спасибо, ребята, вам.
1: Прям вот, ну они, знаешь, они как два ярких самоцвета. Два ярких самоцвета.
2: Самоцвета какого цвета?
1: Они переливаются всегда. Разноцветно. И традиционно мы хотим понять, что мы с вами, ребята, воспитывались в одних и тех же... Что среди нас засланных казачков нет. Что все мы, детство у нас прошло в одних и тех же условиях. И мы вот даем какую-то строчку из какой-то песни. И все время вот как-то не удалось нам вас застигнуть врасплох. Сегодня, мне кажется, будет такая возможность. Дело в том, что песня широко известна. Ну, вот я начну вам петь ее, вы... А, ну, конечно. Ну, вот слова, боюсь, что уже позабытые за давностью лет.
2: Угу.
1: Поэтому,
2: ну, давай, любопытно, тем не менее.
1: Давайте. Итак, ребята, ловите кусок второго куплета из песни. «Луна словно репа, а звезды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу я верней, хорошее дело взрастить сыновей». Итак, если вы догадались, припев песни помните
2: исполнение. Я, кстати, я удивлен, почему ее должны были забыть? Мне кажется, песня хорошо известна.
1: Нет, если про группу «Гражданская оборона»,
2: нет, то нет. Там немножко другая уже песня была у «Гражданской обороны». Просто...
1: Оттуда цитата.
2: Да, просто она на цитатах построена.
1: Там цитата, совершенно верно. Итак, что, ребят, если знаете песню, ждем... Либо припев, либо название, либо исполнителя, все что угодно. Главное, чтобы вы понимали, о какой песне сегодня идет речь. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Так звучит наше радио. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
3: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
3: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
4: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
5: Это что за птица?
4: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
0: Фанатека на нашем радио.
6: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
7: Так, так, бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, ребята, задача оказалась многим не по зубам.
2: Посложнее. Да. Не страшно. Тополин и Пужара июль.
1: Нет.
2: Есть такой вариант.
1: Граната моя. Нет, ребята,
2: сразу сказали, что это не вершки и крышки гражданской обороны. Нет. Неверно.
1: Еще любопытно. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сцену.
2: Еще есть вариант у Белла Чао.
1: Это, ребят, песня «Товарищ» в исполнении Айды Ведищевой. Позже ее исполнял
2: Лев Лещенко.
1: Валерьяныч Лещенко. Песня из нашего тревожного... Почему тревожно? Из нашей далекой теперь уже юности, может быть, детства. Напомню, как это звучало в оригинале.
3: Чтоб ты

0: Ну, хорошая песня хорошая, была такая. Да, да. Кому любопытно, можете посмотреть в интернете историю создания. Там как бы, ну...
1: Мне, правда, в исполнении Лещенко она больше нравится.
0: Ох, а это вот спорно.
1: Абсолютно, конечно. Это как вкусовщина, но... Вкуса,
0: да. Да, мне,
1: но...
0: вот, наоборот...
1: Ну, конечно, вам прям вот весь голос такой...
0: Ну, наверное, да. Ладно, ребят, да. Кстати, давайте, раз уж мы... оседлали вот этого вот ностальгического конька, не будем с него слезать и пришпорим эту сивку-бурку.
1: Давай.
0: Дело в том, ребят, что, опять же, сейчас мы продолжим тему, взятую нашими дневными коллегами.
1: Мы не совсем продолжим, мы немножко, ребят, уйдем в другом направлении. Ну, рассказывай.
0: Ну, просто предыстория. Я сижу, значит, листаю Marketplace. Ну, мне там что-то надо было... Короче, листаю, неважно. Предыстория. Листаю. А вы знаете, там он же вам подсовывает Marketplace, ну, анализирует ваши прошлые просмотры, там какие-то покупки. И тут, ну, я смотрел, какие-то купюры мне нужны были. И тут он мне подсовывает Marketplace. Вы сейчас поймете. Упаковка, банковский корешок, 100 купюр. Черво, десяток. Вот тех с Леонидом, господи, с Леонидом, с Владимиром Ильичом. Mm-hmm. Советских, 61-го года. Тех самых красных червонцев. За какие-то там, ну, недорогие деньги. Я думаю, блин. У меня вот тогда, когда эти деньги...
1: Мотоцикл, и в глазах, знаешь, такой мотоцикл. Да,
0: когда эти деньги были в ходу, у меня таких денег, ну, отродясь, рублей, и быть не могло. Деньги. Это, ну, это 5 зарплат, полугодовая зарплата отца.
1: Ну, а у инженера это и не 5, это больше.
0: Да. И вот я, короче, я брать. Купил. И вчера я, значит, забрал свой заказ. Такие прям банкноты, видавшие виды, из обращения, не хрустящие, не хрустящие, нет, уже да. Такие потрепанные. Ну, ты помнишь червонец, он обычно, ну,
1: конечно,
0: такой был,
1: конечно.
0: Мятый такой, ну вот где
1: иногда
0: вот...
1: Иногда пополам уже почти перетертый.
0: Да, его и в трусах носили, и где? В бюстгальтерах.
1: Поэтому, когда в наши годы, если брал в руки деньги, потом надо было мыть руки.
0: Это вот. Правда. Вот, и, в общем, я сорвал эту вот банковскую бандерольную эту упаковку. Пересчитал столько 100 листов и прям, знаете, сижу, разложил их на столе и чувствую, знаете, я богач в 1985 году. Да. Я миллионер практически.
1: Ну, если не миллионер, то у тебя есть возможность, была бы возможность купить что-то совершенно потрясающее. На квартиру не хватило бы, ну, например, на дачу.
0: На первый взнос на квартиру бы хватило.
1: Да, ну, на дачу бы хватило, на какую-нибудь,
0: в общем, ребят,
1: такую простенькую.
0: Иногда с нами творит как бы какие-то такие.
1: Давай
0: вот...
1: теперь я расскажу. Значит, на самом деле, Marketplace подкидывают огромное количество. Достаточно тебе один раз вот что-то такое посмотреть, что-нибудь, например, из советского прошлого. И дальше тебе начинают подкидывать такие неожиданные вещи. Я не так давно чуть не купил набор пивных кружек. Помнишь вот те самые кружки, которые, где вот пиво на...
0: Квас
1: и пиво. Да, да. Стоят они, честно сказать, для этих кружек очень-очень дорого, но некий набор. Я нашел еще что? Гудрон жевательный из СССР. То есть ты можешь купить, в смысле, гудрон и пожевать. Я тебе серьезно говорю.
0: Это обычный
1: говорю.
0: Гудрон, он никакой не жеватель. Не было жевательного.
1: Ну, конечно, не было. Жевали, какой попало. Можно купить кассеты, например. Помнишь, там были вот эти ТДК,
0: Sony.
1: И можно было купить МК. И вот я не удержался, я заказал мармелад фруктовые дольки, который вот в этой картонной коробке.
0: С сеньором помидором?
1: Да.
0: А с сеньором лимоном?
1: Ну, там они разные. Там же был и оранжевые, они и желтенькие.
0: Да. Ребят, а вот есть у вас что-нибудь, покупали бы что-нибудь такое, вот чисто из ностальгических чувств? Потому что у меня время от времени пробивает на эту ностальгию. Я напарнику говорю: Германович, может, яву купить?
1: Я отговариваю, ребят.
0: Он меня отговаривает уже раз в шестой. Я говорю: Германович, ну, можешь купить, она недорого стоит. Я, в принципе, сейчас могу себе позволить яву. Я тогда себе позволить яву не мог, но очень хотел. Сейчас у меня есть как бы деньги. Это, конечно, уже не мотоцикл.
1: Купи себе набор пивных кружек. Не надо тебе яву, напарник.
0: Ребята, а вот в вас иногда играют вот ностальгические нотки. Вы что-то приобретаете вот именно с целью вот ностальгическую вот это вот ощутить, не знаю, как эмоцию, что вот, ну, прикоснуться к прошлому, назовем это так. Быть может, к прошлому, которое даже дальше, чем дата вашего рождения отстоит.
1: Может быть, да. Я говорю, маркетплейсы изобилуют вот этими
0: Давай
1: товарами.
0: Давай, можем не про маркетплейсы, ребята, это можно купить где угодно. Специальные
1: можно,
0: сайты.
1: Да есть. Можно и бэушку купить, и вторичку купить.
0: Все что угодно. Ребят, что вы покупали вот чисто из руководствуясь тем, что сыграли на ваших ностальгических чувствах? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня пообсуждаем насчет этой темы.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот меня тут сразу несколько человек от Явы отговаривают, мол, не нужна тебе Ява.
2: Не нужна, конечно.
1: Дорогого обслуживания и живой не найдешь. Ну, я пока и не покупаю, ребят.
2: Нет, ну, может, новую Яву купить?
1: Не, я не продается. Хочу новую, я хочу вот ту самую скамейку.
2: Банан? А, скамейку?
1: Ну, да.
2: А, давай перейдем.
1: Что вы покупали из ностальгических чувств?
2: Здравствуйте, я тут как-то туалетную купила воду. Такой пользовалась 90-й. Понюхала запах. А, так стоит уже 7 лет. Выдохлась.
1: Покупаю варенье из розы. Когда, когда ем, проваливаюсь в детство к бабулечке.
2: Угу.
1: Варенье из розы.
2: Купил блок жвачки бомби-бом.
1: Дынь была. Такая.
2: Да, ребята, не ведитесь вообще не тут. Даже пузырьки не надуваются, пишет нам Сережа из Мытищи.
1: После вашего масленичного концерта заглянул на блошиный рынок в Измайловском Кремле. Пол зарплаты.
2: Конечно.
1: Оставил.
2: Я поэтому не хожу туда.
1: Дело, да.
2: Добрый вечер. Короли муж на Новый год подарил диапроектор. Было очень весело.
1: Да. Добрый день. Постоянно покупаю ретро-мобильные телефоны Антон из Волгограда. Я, кстати, с удовольствием сейчас какую-нибудь Nokia 3210, не 3310, которая неубиваемая, а 32-ю, которая без вибромотора.
2: Побольше, которая была покрупнее.
1: Ну, она покрупнее, и такая она уже, ну, она бизнес-класс была прям, вот бизнес-класс.
2: Sega 16 бит, та черная с пистолетом, пишет мальчик Коля.
1: А игры-то есть?
2: Наверное, есть. Но игры что же можно купить?
1: Ребят, что покупали из ностальгических соображений, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Умаешь,

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И нет, ребят, да и что-то попадается нам на глаза такое, что будет у нас какие-то ностальгические воспоминания, чувства, эмоции. Мы берем это и покупаем.
2: Однозначно.
1: Что поддались этим ностальгическим чувствам.
2: Привет, друзья. Иногда покупаю обычную халву. Вкус с детства менялся.
1: А что там меняться-то? Семечки же.
2: А я его как не любил, на самом деле, с детства. Так до сих пор не ем.
1: Алексей, 53 года, пишет, вот оно, переходящее знамя. В том году купил. Куда оно у вас переходит?
2: Это с фотографией, да?
1: В смысле с фотографией?
2: Сообщение.
1: Да.
2: Да, ну фотографии мы открыть не можем просто поэтому.
1: Привет, братья, покупал себе денди, залип в танчики на неделю, потом отпустила. Река вас долго держала.
2: Недавно на маркетплейсе купил блок жевательной резинки Love Is. Очень хотел вспомнить тот самый вкус детства. В детстве, кстати, о блоке жвачек я мог только мечтать. Да вы что, в детстве о блоке жвачек мечтал каждый советский ребенок.
1: И вот не могли себе позволить,
2: конечно.
1: Это нужно было сказать, мам, дай мне денег, зачем я куплю блок жвачек, но мама покрутила блок и сказала, ты чего? Заказала в Китае мишуру, точно такую же разноцветную растяжку. Теперь лежит аккуратно в упаковке, а в детстве каждый Новый год ее по всей квартире развешивали.
2: 30 лет назад хотел радио и беспроводные наушники, ну вот радио встроенное. Были тогда радиостанции на батарейках, теперь мечта сбылась.
1: Прикольные наушники с радио. Привет, напарники. Вчера зашла в аптеку за лекарствами, и вдруг нахлынула ностальгия. И полушепотом попросила гематоген. Мол, хочу детство вспомнить. Оказалось, что обычного гематогена, как в моем детстве, нет только
2: уже,
1: с разными
2: конечно.
1: Вкусами и наполнителями.
2: Да.
1: Опечалилась, но купила с яблоком. Вообще не то.
2: Нет,
1: удовольствие
2: конечно.
1: Не получила, пишет Вера. Да.
2: Тот мы воспринимали как шоколадку. Не очень вкусную шоколадку.
1: Ну, не знаю, я никогда как шоколадку гематоген.
2: Серьезно? Не, у меня прямо вот было ощущение, что...
1: Знаете, Вер, можно, в принципе, иногда попасть на аскорбиновую кислоту с глюкозой. Вот помню, как вот это вот такая, ну как большая конфета была.
2: Такая была в красненькой.
1: Вот можно нарваться, вот она вообще не изменила.
2: А что там ничего не поменяешь. Тащусь от старой техники, в основном от компьютеров и ноутбуков. Вот вы, например, знали, что компания Sharp выпускала карманный ноутбук, который работал сутки от пальчиковых батареек?
1: Нет,
2: не знали. Теперь знаем.
1: Бейсболка USA, ну вот та самая, помните, с орлом и в сеточку. Увидел недавно на чуваке, обалдел, спрашиваю, где взял? Говорит, да на маркетплейсе попалась. Не смог удержаться. Я вас прекрасно понимаю, потому что тогда обладатель такой бейсболки, ну, как минимум...
2: Ну, если у него еще есть джинсы Монтана, то вообще все хорошо.
1: Ну, как минимум, да, он претендует на внимание противоположного пола. Ребята, что покупали исключительно из ностальгических чувств и эмоций, пишите через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши покупки, совершенные в приступе ностальгии.
2: Он подарил мне коробку ностальгии из 90-х. А там Тетрис, кубик Рубик, фишки круглые, жвачки Турбо, Love Is. В общем, все, о чем мечтал ребенок из 90-х.
1: Купил игру, вот эту яйцеловку «Привет из Клёцка».
2: Яйца,
1: да? Да, да, Беларусь.
2: Да, хорошая игра была. Привет, буквально сегодня забрал с маркетплейса пару револьверов под пистоны. Сын с дочерью в восторге, супруга нет. Чуть не выгнал нас вместе с детьми на улицу. А что там, лента-то, господи, пик-пик.
1: 20 штук, по-моему. Так еще таких пистонов не купишь. Вот, я часто сижу на Авито и нет-нет, да что-то покупаю. Недавно купил советский секундомер. Ну, как у физрука был.
2: Да, классный такой.
1: Ага, механический, конечно.
2: Здоровый.
1: Здоровый, хороший прибор.
2: Да, кстати, наверное, денег сейчас стоит. Монпансье в жестяной банке.
1: У меня такие ностальгические воспоминания по еде, по всякой там колбасе, конфетам. Лосины бы еще купила. А если прям из разряда мечты, то это швейная машина с ножным приводом. У меня была старинная ручная, но на ней сшито неимоверное количество шедевров. Машинка, вот, хочет Соломея все это купить. Угу. Ну, кстати, можно где-нибудь на Авито посмотреть какой-нибудь Зингер, в принципе, можно узнать.
2: Зингер был наш советский аналог, и она тоже педального типа была. Вот,
1: Зингер была немецкая была.
2: Да, а та я не помню, как называлась.
1: Чайка. Чайка в Подольске у нас делали.
2: Точно такая же.
1: Ну, вот.
2: Вот я не уверен, была просто полный фактически аналог Зингера. Мне вылетело из памяти, как она называется. А, лафитнички люди покупают на ножках, вот эти 50 грамм. Да.
1: Я вот думаю, опять же, вот купить пару граненых стаканов и подстаканники к ним. Вот если где-то найти, вот те старые РЖД с зайцами, с какими-то.
2: Да, подстаканники надо искать.
1: Ну, то есть вот, ну, это...
2: Ну, или алюминиевые, еще вот у меня есть, например, пара подстаканников.
1: Стальные.
2: Они из тяжелого какого-то металла, вот он темный металл даже, не
1: съел. Пьешь чай, руки обжигаешь, потому что теплопроводность сумасшедшая у этих. Ну, просто вот дома...
2: Ну, это другой чай.
1: Ну, это другой чай, да. А ты знаешь...
2: А еще кто-то должен делать...
1: Ты знаешь еще историю, байку о том, что лимоны, когда выращивали, культивировать начали в Абхазии, их начали делать определенного диаметра, лимоны.
2: Да, чтобы попадало в
1: стакан. Чтобы вот четко в стакан влезало.
2: Все стандартизировано в советские годы было, все правильно делали.
1: Сегодня получила зарплату и закажу вечером винтажную кружку Шутиху на пейсе не облейся Конаковского фаянсового завода. В моем детстве такие были в каждой семье в Конаково, а нынешние дети о них ничего не знают. Да и мое поколение подзабыло. Угу. Придут друзья в гости, повеселятся, вспомнят детство.
2: А вот однажды взял приставку Дэнди со вшитыми стоиграми. Да. Танчики Марио, ну, в общем, все как положено. Взял ее на всякий случай, если она не будет работать.
1: Взял две
2: на всякий случай. Но есть нюанс. В телеке не оказалось аналогового входа для приставки. Пришлось брать телеку друга. Вы знаете, на самом деле, если вы немножко так поищете, я думаю, телек вот с этим тюльпаном вы легко найдете.
1: Да ну зачем его покупать? Ну, во-первых, он место занимает. Сколько? Гроб этот.
2: Ну, наверняка есть переходнички. Должны быть.
1: Сейчас пойдем
2: к нашему
1: коробке есть из аналогов, цифру бьют. Но там как бы целая баня с подключением. Это отдельное питание.
2: Знаешь, если человек заморочился с покупкой Дэнди, заморочится с переходничком.
1: В общем, ребят,
2: думаю.
1: Спасибо за ностальгические воспоминания. Всем удачных покупок и вот этих вот приятных моментов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Уполномоченным по правам человека в Москве избран Андрей Мецлер. Решение было принято путем тайного голосования на пленарном заседании Мосгордумы. 29 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес кандидатуру нового омбудсмена Мецлера на рассмотрение Мосгордумы. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность с момента принесения присяги горожанам на пленарном заседании Мосгордумы. Омбудсмен назначается на должность сроком на 5 лет. С 2017 года Мецлер руководит геронтологическим центром Юго-Западный Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. С 2024 года возглавляет совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания. В прошлом году он вошел в состав Общественной палаты Москвы. В каждом четвертом здании столицы возобновили подачу горячей воды. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства уже проверили более 18 тысяч зданий. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, работы по подготовке к новому отопительному сезону продолжаются. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых горячее водоснабжение отключено. Он уточнил, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. Завершена реставрация исторического ансамбля усадьбы Покровская-Стрешнева. С итогами работы ознакомился мэр Москвы. Он напомнил о том, что несколько лет назад памятник архитектуры 18-19 веков был в аварийном состоянии. Сейчас усадьба как новенькая, сказал Сергей Собянин. Как уточнили в мэрии, теперь этот исторический объект планируют вновь открыть для посещения. В усадьбе откроют культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее. Поезда центральной пригородной пассажирской компании подготовили к работе в жару. Специалисты проверили системы кондиционирования, вентиляции и пожарной безопасности. Уточняется, что специалисты подготовили к лету более 4000 вагонов. Над каждым составом в течение 12 часов работает команда из более чем 50 специалистов. В комиссию входят ревизоры по безопасности движения, технологи, мастера-ремонтники и инспекторы-приемщики под руководством начальников депо. Столичная МЧС предупредила об аномальной жаре с температурой до 32 градусов. В ведомстве сослались на прогнозы синоптиков Росгидромета, согласно которым в период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Мы будем, наверное, закрывать тему прошлого часа. Знаете, ребят, жизнь, конечно, штука удивительная. Вот прошло там, не знаю, сколько-то цать лет, и мы уже в состоянии, мы нормально зарабатываем, чтобы себе позволить, не знаю, мотоцикл «Яву», блок жвачек. Там, не знаю, ну, какие-то вещи, которые в детстве нам казались абсолютно недостижимыми. И вот мы себе можем это позволить, но...
2: Давай зачитаю одно сообщение. Давай. С твоего разрешения. В 99-м году дома появился писюк, а вместе с ним Need for Speed. А там Корвет C5. И вот, спустя четверть века я купил себе Корвет. Сам кайфую. Очень много мальчишек в кавычках нулевых одобрительно кивают. Езжу на нем каждый день. Кайф.
1: Корвет.
2: Корвет.
1: Ну, что тут скажешь?
2: Ну, что?
1: Мы за вас счастливы.
2: А мальчишки, они не взрослеют.
1: Это правда. Вот я теперь почитал ваше сообщение, теперь ищу подстаканник.
2: Все, я бы уже не интересно, подстаканник теперь. Ну, ой, как хорошо.
1: Помнишь, опять же, в те годы как-то ставьте перед собой реальные цели. Вот яву как бы, я, в принципе, могу яву купить, но подстаканник купить могу вот прямо сейчас, вот прям вот.
2: А уже нашел, какой хочешь?
1: С Олимпиадой, с олимпийским мишком хочу. Ну, вот тот... Ну вот тот самый, как в поезде, когда садишься в 64-й из Смоленска в Москву в ночной, проводник за 3 копейки выдает стакан чаю и маленький такой вот брусочек, там 2 кусочка сахара. Угу. Вот такой вот хочу. Не знаю, где искать. Ладно, ребят.
2: Кстати, такого сахара уже, мне кажется, нигде не дают.
1: Сахара такого уже нет, его и не производят.
2: Классно было. Там действительно 2 больших кусочка рафината.
1: Будем в этом часе разыгрывать. Да. Там еще был поезд такой футуристичный изображен, по тем временам футуристичный. На обертке. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться. В скором времени пригласим в игру.
0: Наша реклама.
3: Об этом не рассказывают даже близким людям.
4: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Проще.
8: 554.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы, ребята, готовы приглашать вас уже играть в «Успеть за 60 секунд» для того, чтобы вы блеснули своей эрудицией, знаниями, скоростью реакции, везением, в конце концов.
2: Да, и ничего, что сегодня день очень жаркий. Мне кажется, для мозга, конечно, это не очень хорошо, но, тем не менее, работает он все равно хорошо.
1: Ну ладно.
2: Потому что многие сидят с кондиционерами. Я вот что хотел сказать. Ну, что жаркий день не внесет особо своих коррективов.
1: А помнишь кондиционеры, которые стояли вот...
2: Вот эти гробы-то?
1: В окне, да, вырезалась, да, специальная...
2: Причем они еще жуткие
1: они
2: были.
1: Они гудели.
2: Гудели. Они постоянно, насморк был, они пересушивали все, что только можно. Да. Да, конечно, теперь все по-другому. Ну ладно, давай мы не про кондиционеры, а про кодовую фразу.
1: Кодовая фраза, да. Ну, поскольку про жару, в жару обычно... стояла где-то желтая бочка с квасом возле магазина, и там за 3 копейки маленький, за 5 большой.
2: Да, кружка огромная. Да.
1: Итак, ребят, за 3 копейки маленький, за 5 большой.
2: Хорошо.
1: Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через наши боты в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы приветствовать Евгения, который сегодня будет первым сражаться за титул «Умника дня». Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгений.
3: Игорь, Андрей, уважаемый наш Тамбов, приветствую.
1: О, Тамбов.
2: Мы приветствуем Тамбов.
1: Как погода?
3: Жарко.
1: Я думаю,
3: как у вас порядка 30.
2: Отлично.
1: За 30-ку у нас, за 31 так точно. Так, Жень.
3: На солнышке, возможно.
1: Давайте выбирать вам экзаменатор. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей, если вы не против.
2: Я прекрасно поддерживаю вас.
1: А он так
2: вас.
1: Только за.
2: Да, спасибо за доверие.
1: Прекрасно. Минута времени, давайте начнем первый раунд. Поехали.
2: Как называется система знаков препинания в какой-либо письменности?
3: Пунктуация.
2: Правильно. Сколько дней длится календарный сентябрь?
3: 31.
2: 30. Принадлежат ли бобры к отряду грызунов?
3: Да.
2: Правильно. Сколько игроков составляет команда в гандболе?
3: 6.
2: 7. Как называются жители города Петропавловск-Камчатский?
3: Камчатцы?
2: Петропавловчане, вот так они называются. Кто из римских императоров правил раньше, Клавдий или Тиберий?
3: Клавдий.
2: Тиберий. На каком острове обитал Кинг-Кунг?
3: Дальше.
2: Остров Черепа. Кто является автором строк «Жди меня, и я вернусь, только очень жди»?
3: Симонов.
2: Правильно, сколько десятков в шести сотнях?
3: 60.
2: Правильно. Какая страна является родиной батончиков Сникерс?
3: Пусть будет США.
2: Правильно. Отлично сыграли.
1: 5 из 10.
2: 6 я начитал, да? Может, 5?
3: Я 5 начитал.
1: 5. Ты что-то это... Андрей Германович, 2. Мухлюет он. Он мухлюет. Я бы с ним не сел бы играть.
3: Я поддерживаю, конечно, Андрей.
2: Нет. Я не мухлю. Я конечно, чуть подыгрывал.
1: Евгений.
2: Но Тиберий все-таки, да. Да, я проверил.
1: Да. Так что 5 из 10. Евгению слова благодарности и хорошего продолжения дня. В скором времени вернемся со второй кодовой фразой.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы озвучить вторую кодовую фразу для второго игрока.
2: Да, у тебя было за 3 копейки маленький, за 5 большой. Да. И еще было, ну, на таких приличных вот этих вот желтых бочках, было еще объявление обязательное. Требуйте долива после отстоя пены.
1: Это в пивных бочках.
2: Абсолютно верно. Ну, а что, обязательно мы про квас должны говорить? Они тоже были.
1: Я, кстати, пиво ни разу в бочках не видел.
2: Да ты что?
1: Не видел. Да, квас видел?
2: Ну, ладно.
1: Ну, серьезно. Ну, вот в Смоленске были точки продажи вот разливухи, но не в бочках.
2: А кодовая фраза будет звучать так. После отстоя пены.
1: После отстоя пены автор 15-го сообщения будет в игре буквально через несколько минут. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
1: Подробности его официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: И тогда заберет нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы сейчас будем играть с Ириной. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Ирина, ваш соперник Евгений сыграл с результатом 5 из 10. У вас есть минута времени, 10 вопросов, и я в качестве экзаменатора.
3: Да.
1: Готовы ли вы?
3: Да.
1: Поехали. Какая страна является родиной шоколадной пасты Нутелла?
3: Швеция.
1: Италия. Сколько тысяч в 3 миллионах?
3: 3000.
1: Правильно. Кто является автором строк «Я помню, ранила березу осколком бомбы на заре»?
3: Пропускаю.
1: Сергей Васильев. В какой стране обитала Годзилла?
3: Соединенные Штаты.
1: В Японии. Кто из римских императоров правил раньше, Нерон или Калигула?
3: Калигула.
1: Правильно. Как называются жители города Архангельск?
3: Архангельцы.
1: Архангелогородцы. Сколько игроков составляют команду в волейболе?
3: Пропускаю.
1: 6. Принадлежат ли тушканчики к отряду грызунов?
3: Да.
1: Правильно. Сколько дней длится календарный март?
3: 31.
1: Правильно. Какой раздел науки о языке изучает систему правил написания слов? Не торопитесь, подумайте. Да. Совершенно верно, орфография. 5 из 10 на 5 из 10.
2: Прекрасно.
1: Имеете что-то возразить, Андрей Германович?
2: Нет.
1: Таким образом, у нас сегодня
2: я
1: 2 победителя.
2: Выдаю.
1: Выдавай. И Ирина, и Евгений сегодня заслуживают титул умника дня. Ирина, мы вас поздравляем, благодарим за игру. Евгений, вам тоже слова поздравлений и благодарности. А я напомню, ребята, о том, что возможность поиграть в эфире есть только у 2 участников. Все же остальные желающие могут взять в руки мобильный гаджет, открыть социальную сеть ВКонтакте или мессенджер Макс, вбить в поиски «Умник дня» и подписаться на мой канал, где по будням можно отвечать на вопросики. Где-то, ну, там, в Максе не так удобно, как еще не до конца функционал докрутили. ВКонтакте поудобнее это делать, но можно отвечать на вопросики, тестировать себя, узнавать какую-то полезную информацию. Кроме того, в мессенджере Макс я рассказываю, какой сегодня день. Ну, так, что называется, широкими мазками по полотну этого дня. Итак, знаешь ли ты, что сегодня за день?
2: Ну, сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 10 июня.
1: В 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк в этот день. Угу. Правда, потом во время одной из войн там слонов съели. В 1809 году папа римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви. Говорит, антихрист и вообще не дело. Ну, а в 1931 году между Москвой и Ленинградом начал курсировать поезд «Красная стрела». Ну, а о том, кто сегодня родился, кто сегодня...
2: Женился.
1: Ну, женился, нет. Кто родился? То есть люди, которые родились в этот день, вы можете, опять же, подчеркнуть информацию, подписавшись на канал «Умник дня». Напомню, все это делается крайне просто. Берете гаджет, открываете либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, в поиск вбиваете «Умник дня», подписывайтесь и прокачивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А мы потихонечку, ребята, уже будем вас готовить к окончанию этого рабочего дня. Завтра последний рабочий день, который будет для многих неполноценным.
2: Последний рабочий день на этой неделе. Не вводим в заблуждение, а то люди подумают, что...
1: Последний рабочий день на этой неделе, когда вы уже после обеда стартанете куда-нибудь за город, в пригород, в палатке.
2: И мы с напарником внимательно следим за прогнозом погоды. Он немножко меняется. Очень хочется, чтобы на выходные все-таки было больше солнца.
1: Я ставлю на красное. Ну, что будут какие-то дождики, но...
2: Я на зеро поставлю.
1: Какой ты хитрый, Андрей Германович.
2: Вот такой вот.
1: Что ж такое, а?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов.

0: большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
1: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7...
2: Наша реклама.

0: кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
5: Просто играю рок.
4: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
6: Проще простого.
7: 54.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
2: Дождь был... выходные в эти. Ну, всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу, а тут я вышел, собаку прогуливать, вернулся, жене говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло, сейчас вот вроде бы что-то сделали.
1: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты. А весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
3: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
1: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. «Кривую линию» слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день. Точнее, наверное, вечер. Хотя, да какой это вечер? Ну, такой вот летний вечер.
2: Формально вечер, а так день. Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Как обычно, у нас этот час про нас, час про вас. В общем, час, в котором мы общаемся, обмениваемся тут чем-то. Иногда про еду, иногда не про еду, иногда, знаете...
2: Про что?
1: Про что?
2: Задумался. Ну, иногда не про еду, иногда мы обсуждаем, обсуждаем гораздо более простые вещи.
1: Тут вот, знаете, ребят, где-то, вот, не помню, где, ну, где, в интернете, конечно же, читал какой-то... Вот сейчас как бы это сформулировать, в общем, попытаюсь как-то... был проведен в каком-то, то ли на женском форуме, то ли еще где-то опрос, типа, про женщин, что они в мужчинах, как бы, я вот не помню формулировки, признак мужественности. Вот.
2: О, как?
1: Ну, признак, ну, то есть мужественности. И там вот я сейчас, ребят, я просто вот забыл, вот детально не помню, там был...
2: Ну, хотя бы суть объясни.
1: Один из пунктов, ну, то есть как бы внешние какие-то проявления мужественности. Вот. В одном из... один из пунктов вот этих вот проявлений, которые женщины ценили, значилась почему-то волосатая грудь. Ну, вот грудь, покрытая волосами. Ну, то есть вторичные половые признаки, то, что называется.
2: Ага, и только грудь, да?
1: Ну, ну, я не знаю, может, кому-то и ноги нравятся там такие, чтобы были основательно так.
2: Как у хоббита.
1: Ну, как у хоббита, да. Вот. А среди мужчин... И там где-то приводилось, ну, такая же, типа, срез был, что, что типа, приводилось так подобное... Простите, ребят, за мою сумбурность. Проводился подобный опрос среди мужчин. И там, как бы, в подавляющем...
2: Тоже волосы на груди.
1: Нет, в подавляющем большинстве это было крепкое рукопожатие. Вот рукопожатие, когда, типа, дают вот это вот «на, подержись», большинство респондентов сказали, что
2: согласен.
1: Это признак вообще как бы, ну вот, фу, а не мужик.
2: Фу, а не мужик, да.
1: Да.
2: Ну, или человек чем-то болен. Ну, он не может сжать руку, например.
1: Ну, он когда и говорит тебе, не жми, если у него там какая-то
2: травма. Ну, это справедливо, да. Я вот здесь абсолютно поддерживаю, потому
1: и
2: что...
1: Вот, и среди женщин там еще присутствовал запах мужчины. Угу. Я не знаю, что это за запах, но, видимо, мы обладаем...
2: Тестостероном.
1: Характерным запахом. Давайте сегодня поговорим, вот, ребята и девчата. Давайте вот три признака мужчины, вот такого вот мужественности, не мужчины, а мужественности, что мужчина это все-таки признак половой принадлежности, а мужественности, там, крепкое рукопожатие, волосатая грудь, или наоборот, лысая голова, как признак высокого
2: тестостерона. Слово.
1: Грамотная речь.
2: Возможно.
1: Дерзкий взгляд. Ну, то есть, вот, то есть не какие-то там поступки, да, умение там содержать свой... Нет, внешние проявления. То есть, вот смотришь на человека и понимаешь, мужик.
2: На взгляд, как у орла.
1: Ну, типа того, да. Вот, или умение там, не знаю, свистеть с пальцем. Умеешь ты свистеть в
2: чаще
1: пальца? Вот, ну,
2: честно, что ли?
1: Не, не надо. Ребят, девчата,
2: у меня денег не будет.
1: Давайте пообсуждаем. Вот внешние признаки мужественности. То есть, что это мужчина с большой буквы М. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня порассуждаем на эту тему.
0: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахет компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Это навсегда.
6: знаете ли вы?
7: Деньги на ветер в Туркменистане находятся настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние...

приветствую тебя, смертельный мир. Приветствую тебя, волшебный мир.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом «Термейтс» выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза Уинстона Черчилля: «У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Синотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот тот недавно закончил. Такой вот разброс.
3: Тебе, тебе, тебе, тебе, тебе.

0: телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно не только найти ссылку на новый мини-альбом группы «Гафт», но и посмотреть атмосферное лирик-видео на песню «О тебе». За камерой, кстати, еще один хорошо знакомый вам артист – Гребенщик. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы тут у вас, ребята и девчата, спросили про признаки мужественности. Угу. Ну вот, что вы пишете, тут любопытно даже в этом поразбираться.
2: Много любопытного, да. Мужчина серьезный, спокойный взгляд, грубые черты лица, жилистая мускулатура, решение по жизни. Мой муж сказал: выходи за меня, ту руку сломаю. Поздравьте его с днем рождения. С днем рождения вы бы написали, кого поздравить. Как зовут мужа,
1: который руку хотел сломать.
2: Ну, в общем, я думаю, что теперь он уже знает, что его поздравить.
1: Вот, кстати, да, уверенность и вот как бы спокойность. Вот, мне кажется, это признак такой вот мужественности. То есть не истеричка. Ну, потому что мужики бывают истерики. Ну, даже несмотря на то, что тип характера такой. Просто бывает, вот, ну, истерят.
2: Бывает, конечно.
1: Ну, ничего не сделаешь, но...
2: Ну, все немножко надо истерять.
1: Привет, напарники. Признаки мужества — это крепкие руки, стремительный мужской взгляд и мужской голос. Алёха пишет из Краснодара.
2: Ну, тут немножко, мне кажется, так полегче написано.
1: Давай,
2: раздевающий наглый взгляд.
1: Так.
2: А вкусный аромат парфюма и свежесть изо рта. Лидерство в поведении, возможность взять верх над ситуацией и помочь без лишних слов.
1: Ну, даже добавить нечего.
2: Нет, ничего. Ну, парфюм, да, много решает. Ну,
1: парфюм, это, кстати, вот парфюм, это очень такая, знаете, ну, если бы не вы, дамы, мы бы, мужики, боюсь, что парфюм бы...
2: Про парфюм бы и не знали.
1: Ну, потому что он нам как бы... Мы, знаете, это природа так устроена, мы менее восприимчивы к запахам и ароматам. Мы чуть другие запахи и ароматы...
2: Да попроще мы просто, ну давай будем честны.
1: Нет, ну мы же вот, давайте как бы обратимся во времена, когда мы еще палками и камнями оперировали, да? Мы были охотники и собиратели, и мы были заточены под другое. Мы были, наш нюх, как охотников и собирателей, был заточен на поиск добычи, определение съедобного, несъедобного, свежего, несвежего.
2: Пожалуй, ты прав.
1: Запах крови мы зато лучше, чем любая женщина. Это научно доказанный факт. Мужчина лучше, чем, но гораздо хуже, чем акула, определяет запах крови. Так что с этим фактом остается только смириться.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны? По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
10: 14+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы так решили поинтересоваться у вас про признаки мужественности.
2: Вот пишут нам, что признак мужественности. Это хоккейная амуниция.
1: А вы видели, как выглядят игроки в американский футбол?
2: А мне кажется... А
1: вот эти вот обтягивающие бриджи, с позволения это сказать, и наплечники, которые делают фигуру такую вот в трапецию, то есть широкие плечи и узкие бедра, мне кажется, выглядит...
2: Мне кажется, что костюм мотоциклиста гораздо более даже
1: выглядит. Ну, костюм выглядит. Мотоциклиста, это, Андрей, знаешь, это очень такое... У всех по-разному, может быть.
2: Рыцарские латы, фактически. Здравствуйте, товарищи. Хорошие часы, чисто выбрит и перегар.
1: Ну, перегар, мне кажется, это вообще не очень. А вообще вот про рыцарские доспехи, Андрей Георгиевич, тут я где-то читал любопытную, ну так, эссе про развитие рыцарского доспеха. Изначально рыцарский доспех был сугубо функционален, то есть там ничего такого, ну то есть это был максимум железа.
2: Просто железяки для защиты.
1: Да, а потом где-то в веке в 14-м, в 15-м началась так называемая сексуализация рыцарского костюма.
2: Мода пошла.
1: Приталины, латы стали приталинами. И там уже понеслось.
2: И перчатки разные, шлемы.
1: Да, а к 16 веку там уже такое начали вертеть.
2: И уже никто не бился в них.
1: Ну как, еще как бились, Андрей.
2: Для меня нет внешних признаков мужественности, разве что взгляд и руки, чтобы были с того места. А вот так поступки, человеческие качества отражают истинную мужественность.
1: А взгляд какой? Ну, взгляд.
2: Ну, взгляд.
1: Взгляд. Вот какой? Какой?
2: Амур, как говорила барышня в фильме.
1: Тут нам прислали цитату из песни «Я мужик, я угрюм, волосат Иванович». Ну? Ладно, имеет место быть.
2: Легко подтягивается на турнике.
1: Вот.
2: Очень нравится такой Аня. Аня, а сколько раз, по-вашему, он должен подтягиваться?
1: Да пятачок даже, если без дрыгания.
2: Ну, вот, пятачок еще и я подтягиваюсь.
1: Чистенько. То есть вот
2: 8,
1: без раскачивания.
2: 8 уже с трудом, 9 грязь.
1: Ребят, мы сейчас пойдем проверим.
2: У нас нет турника.
1: Я тебе найду здесь турник сейчас ради такого
2: аттракциона. Надеялся, что его нету.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, Андрей Геннадьевич, нам тут прислали. Значит, признаки настоящей мужественности. Это Игорь Седов, Андрей Ломанов.
2: Да.
1: И Арнольд Шварценеггер.
2: Прекрасно.
1: Ну, оказаться в такой компании, как напарник и Арни, ну, спасибо большое.
2: Спасибо. Это очень приятно. Не очень неожиданно. Да. Мы, улыбнулись. Спасибо большое. Так, что еще вы пишете? Мужественность по отношению к женщине – это, прежде всего, порядочность и уважение, отношения и помощь без лишних слов. Внешне не так это все важно, особенно с возрастом. Вот на самом деле, видишь, напарник, мы попытались сделать именно некую такую вот физику, да, как должен выглядеть мужчина.
1: А выясняется,
2: что да, большая часть поступков.
1: Андрей, ну прежде чем, как сказать, есть же наша замечательная поговорка: встречают по одежке, да, провожают по уму. Прежде чем проводить по уму, нужно, чтобы по одежке встретили. Ну, то есть ты все равно человека сначала оцениваешь внешне.
2: Хуже другое, когда встречают по одежке и провожают по одежке.
1: Нет, ну, всякое бывает.
2: Такое бывает. Так, что еще пишете?
1: Пишет Алексей, 53 года, прикиньте, лысый, с волосатой грудью, с орлиным взглядом, грамотной речью свистеть умею. И знамя у меня теперь есть, переходящее.
2: Орел, мужик.
1: Добрый вечер, ребята. Для меня признаки мужественности — это, не буду оригинально, волосатая грудь, крепкое телосложение и небольшая щетина на лице. Ну, то есть, все-таки волосатая грудь где-то в этом присутствует.
2: Честно сказать, я всегда думал, что женщинам больше, они больше на булки мужика смотрят, чем на волосатую грудь.
1: А что на них смотреть?
2: Ну, какие они, крепенькие или так себе?
1: Брябленькие.
2: Или их вообще уже нету?
1: Ну, я не знаю, мне кажется, вообще, ну, опять же, брюки, булки, они же как-то под штанами. Мужчины ж, за исключением артистов балета, они как бы, ну, не носят обтягивающие.
2: Еще штангист.
1: Ну, то есть, трико. Специальная одежда, да, в повседневной жизни мы носим, как бы, ну, брюки свободные. И оценить, что там, какие у тебя,
2: ну, мне кажется,
1: накачанные,
2: что...
1: ненакачанные, ну, крепкие, дряблые.
2: Девушки же тоже в джинсы ходят, мы же оценим.
1: Нет, так они специально подбирают джинсы, чтобы там все обтягивало, где нужно, выпирало, где не нужно, скрывало.
2: Хорошие модели, да.
1: Да.
2: Лысая голова не говорит о высоком тестостероне, а вот о чувствительности кожи к нему. А если говорить о внешности, то, разумеется, внешний признак мужественности — это, видимо, отсутствие лишнего жира, достаточное количество мышц, так как накопление жира — это воздействие вредоносных, вернее, женских гормонов. Вот так.
1: Нет, передайте всем мужчинам, что волосатая грудь — это фу. Никакой волосатой груди — это ужасно. Мужские качества — это сдержанность, умение держать себя в руках и уверенность в себе. Ну, тут как бы уверенность в себе и умение держать себя в руках — это немножечко противоречащие. То есть ты уверен в себе, но
2: при этом... не противоречит. Почему? Да нет.
1: Ну, если ты уверен в себе, то что ты будешь
2: держать? Держи себя в руках.
1: Зачем, если ты уверен в себе?
2: Потому что ты уверен в себе. Вот и держи себя в руках.
1: Ладно, ребят, девчат, спасибо большое. Так немножко.
2: Слушайте, ну вы знаете, нам все здорово. Вот у меня грудь не волосатая.
1: С волосатой грудью мы так и не решили. Вот фу-фу-фу или все-таки секси-секси. Ладно, проведем как-нибудь опросик.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар в здании панорамы обороны Севастополя локализован. Его площадь составила 600 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате целенаправленного удара беспилотника по зданию музея обороны Севастополя его внутреннее убранство практически уничтожено. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ВСУ нанесли удар по музею панорамы обороны Севастополя минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Известно, что все исторические фрагменты полотна не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Президент России потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной системе. На совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул, что внешние вызовы – это приходящее, а дети и молодое поколение – это будущее страны. При этом глава государства напомнил об атаке беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске. Путин распорядился оперативно провести работу и усилить антитеррористическую безопасность в целом по всей социальной системе и инфраструктуре, в том числе защитить места отдыха детей, детские центры и лагеря в период летних каникул. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Страховые пенсии по старости будут назначать без заявления. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии. В ведомстве уточнили, что это станет возможным благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией. Серийное производство китайских внедорожников «Танк-300» началось на калининградском заводе «Автотор». Как сообщили в концерне Great Wall Motor, которому принадлежит бренд «Танк», сейчас производство организовано методом крупноузловой сборки. В дальнейшем на заводе в Калининграде планируется поэтапное расширение количества операций и локализация производства «Танк-300». А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Раз среда, значит, будет разговор про автомобили.
2: Это точно. Поговорим и в том числе об автомобилях. Сейчас хочу порадовать многих автолюбителей. Дело все в том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, благодаря которому управлять всевозможными транспортными средствами, попадающими под категорию А2, это, в частности, там багги, вездеходы, ограниченной массой 3,5 тонны. Да. Можно будет по водительскому удостоверению с категории Б, С или Д. Вот. А на сегодняшний момент, на этом транспорте могут ездить люди, у которых есть вот та заветная корочка тракториста, машиниста. Вот.
1: На квадрике больше права не нужны будут. Чтобы ездить на квадрике, ты можешь ездить с обычной.
2: Да, но нужно понимать, что они еще, естественно, не вступили в силу.
1: Да.
2: Пока что все-таки, друзья, садиться не надо, потому что только тракторист-машинист может это сделать. И, кстати говоря, можно сдать сейчас на категорию тракториста вот там все категории, но смысла большого нету. И единственное, имейте в виду, что, несмотря на то, что законопроект принят, там есть одно требование, что за руль багги по обычному водительскому удостоверению могут садиться люди, только достигшие не 18, а 19-летнего возраста. То есть, я так понимаю, вот этот годовой люфт на приобретение дорожного опыта молодым водителям все-таки оставляют перед тем, как они садятся на какую-то специализированную технику. На мой взгляд, это разумно. Ну и как только вступит в силу, я считаю, что мы отдельно скажем об этом.
1: Вернемся через пару минут.
0: Наша реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где по жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЕ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. И все другие дела надоели. Мне кажется, что это

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну что, Андрей, этим прекрасным, я считаю, летним вечерочком в автомобильном часе предлагаем немножко подурачиться и обсудить тему, которую мне, кстати говоря, прислал опрос сегодня напарник. Мне
2: да, я сегодня какой-то прям вот сборщик каких-то опросов.
1: Да.
2: Гендерных.
1: Треть россиянок, так называется этот опрос, не станут встречаться с мужчиной без машины. 21% готовы встречаться с мужчиной без автомобиля. 46% надеются, что машина у нее скоро появится. 33% вовсе не рассматривают партнера без автомобиля.
2: Иными словами, мальчики, извините, что за такое обращение, мужики, давайте вот так вот. Если у нас нет машины, то мы никакого интереса для большой части, не могу сказать большей, для большой части женщин не представляем. Потому что вот этот вот, как бы это сказать, еще старозаветный принцип, что у тебя есть конь, и ты можешь на этом коне куда-то отвезти, увезти или что-то привезти.
1: Ну, хотя бы ослик.
2: Или ослик, да. И шачок. Да, он как бы, видимо, неискореним. И вот, уважаемые обладатели самокатов, моноколес.
1: Да, в общем, вы попадаете в меньшинство.
2: Вы попадаете вообще из...
1: А еще если вернуться в те времена, про которые ты начал говорить, ты абсолютно правильно говоришь, потому что мужик, у которого был конь, у него был плуг, и этот конь пахал ему поле. А у кого коня не было, он сам себя запрягал и что-то пытался копать. Поэтому человек с лошадкой всегда ценился выше. И ничего не изменилось. Человек с автомобилем ценится выше.
2: Ну, собственно, вот если мы возьмем, опять же, ветхозаветные имена, времена точнее, вот всегда была, был воин, вой, ну, то есть человек, который был, ну, если вы возьмете там в английском, в германский языки, там рейтер, рихтер, вот это вот все, но это, в общем, человек на коне, шевалье в английском, кавалер, в общем, человек на лошади. И была такая всегда пехота. Пехота, ну, то есть, понимаете, вот само слово пехота, мелкота, мышкота, то есть пехота, ну, то есть, вот, есть еще русское слово, вот я его не могу назвать, но она тоже на та.
1: Все поняли, ну, даже на...
2: И то, что пеша, это всегда подразумевалось, ну, то есть, ты какая-то...
1: Я предлагаю обратиться еще в более давние времена, когда появились такие замечательные игры, как шахматы, где были, как ты правильно говоришь,
2: пешки.
1: Вот, а конь, он был, может быть, и не самой мощной фигурой, но не фигурой.
2: Да, а пешка, она и есть. В общем, как-то, ребят...
1: Давай мы, может быть, поинтересуемся у наших слушательниц. Согласны ли они вообще?
2: Наличие автомобиля.
1: Да.
2: Важный или неважный фактор?
1: Точка. При... Наличие автомобиля. И все. Ждем ваше сообщение.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и мы задали вам вопрос, с машины или без, что касается молодого человека, может быть, и не очень молодого, но мужчины, по крайней мере. И вот что нам пишут. Наличие автомобиля, кстати, не принципиально, всего добивались вместе. Первая машина была Лансер. И поздравьте, пожалуйста, моего мужа Ивана с днем рождения от Олеси.
2: Да, поздравляем.
1: Да, Ивана поздравляем, конечно. Не важно наличие автомобиля у него, но важно наличие автомобиля у меня. У обоих тогда должен быть, либо ни у кого, что, конечно, печально.
2: Ну, в общем, тут как бы сложно, потому что сложно делать выборку, нужна выборка четкая. Мы вот результаты вот опроса озвучили, мы же не знаем, кого там опрашивали. Молодых ли это, взрослых ли девушек опрашивали, городских, сельских, ну, это очень как бы...
1: Вообще не очень понятно, да, это социсследование, где проходило. А я могу рассказать про страшную историю, которая в минувшие выходные произошла на Ultimate Callout Challenge, такой в американском Индианаполисе, устраивают, ну, собственно, измерение мощности супермоторов. Mm-hmm. Для автомобилей, естественно. И у них, в буквальном смысле слова, взорвался прямо во время замеров на динамометрическом стенде дизель, вообще, который, честно говоря, очень, как правило, надежный, но вот все мотористы и те, кто плотно работает с дизелями, они знают, что дизель можно пустить в разнос, и это становится просто, ну, какой-то машиной смерти. Рядный шестицилиндровый агрегат объемом почти 7 литров. Собственно, его решили немножечко, могут туда прыснуть этого закиси азота, и понеслось. Но, с другой стороны, этот двигатель показал, вот только вдумайтесь, перед разрушением 2695 лошадиных сил. Вы представляете, сколько это?
2: Это очень много.
1: Если бы не бахнул, может, и больше показал.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну, давай все-таки про автомобиль расскажу, тем более, что вот прямо сейчас мы тестируем машину Tenet. Т8 мы решили к нему присмотреться, потому что, в принципе, марка Tenet — это один сейчас, конечно, из лидеров рынка, благодаря производству здесь, благодаря очень неплохой ценовой политике компании. Ну и, собственно, машины, которые не очень там, может быть, сильно наворочены, но какой-то вот разумный баланс в них, он хорошо выдержан. Большой автомобиль, сразу могу сказать, автомобиль серьезный, 7 мест в автомобиле, и есть полный привод, 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Мне кажется, это то, что надо. Если говорить про внешность, мне кажется, многие видели уже Т8 на дорогах. Он выглядит, как бы это сказать, он выглядит солидно. То есть это не кричащий автомобиль, у него нету каких-то вот таких решений, которые заставляют прямо останавливаться взгляду на каких-то элементах. Вот. Он просто вот хороший, солидный. И, кстати говоря, цветовая гамма подобрана у автомобиля так, что она сдержана, да, и при этом он хорошо выглядит. Единственное, что вот, я бы, наверное, все-таки производителю бы порекомендовал. Рекомендовал бы поставить колеса чуть большего размера. Не в смысле дисков, а в смысле именно шин, чтобы они как-то смотрелись, ну, более плотно заполняли арки. Но я думаю, что это все такие нюансы и такая вкусовщина, что тут и говорить особо нечего. Очень уютный салон мне показался. То есть он прямо, вы знаете, такой домашний. Ничего особо лишнего. Да, в общем-то, ну, говоря о китайских современных автомобилях, в принципе, рассуждать об интерьере довольно сложно. Он либо нравится, либо не нравится. Потому что, как бы, как правило, компоновка, она у всех сейчас очень близкая. Есть большой центральный дисплей, а дальше идет там...
2: Есть дисплейчик поменьше, есть дисплей, и огромная, да, центральная консоль.
1: Абсолютно верно. И всевозможные подсветочки, создающие определенный уют. Ну, там какие-то зарядочки, какие-то дополнительные функции. С музыкой, как правило, все хорошо. В Tenet с музыкой тоже все отлично. Есть довольно много полезных фишек, которых, например, нет у конкурентов. Мне очень нравится, что есть интеллектуальный полный привод, потому что все-таки кроссоверы многие везут или тут собирают в моноприводном виде. Все это, конечно, хорошо. Моноприводный автомобиль на цыпочках, но есть люди, живущие либо за городом, либо в определенных регионах, где все-таки полный привод, он нужен. И если модельный ряд позволяет вставить туда версию с полным приводом, то это очень и очень здорово, потому что, ну, просто потому что эти машины нужны.
2: Востребованы.
1: Да, очень эффективная и интересная система безопасности у него. Но я думаю, что если вы захотите узнать побольше, вы зайдете на официальный сайт и разберетесь. А еще могу сказать, мне очень понравилось, что есть приложение Tenet. То есть этим автомобилем, ну, конечно, не то, что управлять, но получать определенную информацию вы сможете. 3 года гарантии, 150 тысяч пробега и 5 лет такой вот специальной, скажем так, технической поддержки. Если автомобиль заинтересовал, то будьте любезны, он есть у дилеров. Ценник начинается, ну вот я просто сейчас заглянул специально, чтобы посмотреть. Комплектация Prime, полный привод, 3 миллиона 480 тысяч рублей. Автомобиль у дилера, если хотите, отправляйтесь на тест-драйв.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мало времени остается, но про одну фишечку хочу рассказать. Искусственный интеллект стал появляться в автомобилях и появляться в полезной истории. То есть теперь он следит за питомцем. Режим «питомец» появился. То есть вы можете оставлять собаку или кошку в автомобиле. Он сам будет включать двигатель, кондиционер, приоткрывать, делать щелочки. Единственное, что интересно, что если, например, за питомцем он следит через видеокамеру, то как только в машину садится человек, все, лицо размазывается, потому что, ну, это считается нельзя. И в этом случае уже несколько...
2: Подождите, а за квадроберами он как будет идентифицировать? Как людей или как животных?
1: Короче, тут пытались вора поймать, который уехал на таком автомобиле. А лицо размыто, и все.
2: Ну все, ребят, давайте-ка мы будем потихонечку закругляться. Засиделись чего-то. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. Услышимся уже завтра.
2: Последний рабочий день.
1: Это точно. Пока, ребята.
2: Все, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура... Ветер северо-западный слабый, со скоростью...
4: Программы ООО «Квазар».
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
6: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.

0: студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей. В общей сложности в них воспитывается свыше 11 миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В ходе совещания с президентом страны она отметила, что новая семейная налоговая выплата с начала июня уже предоставлена почти 300 тысячам семей, которые воспитывают свыше 680 тысяч детей. Возможность подать заявление на семейную налоговую выплату появилась в стране с 1 июня. Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию. Проект документа Международного агентства по атомной энергии был разработан США. Как сообщил агентство ТАСС информированный источник, Россия, Китай и Нигер проголосовали против, 10 стран воздержались, 21 выступила за. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал американский проект резолюции позорным. В нем главное требование к Тегерану – обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на территории Ирана. Это крайне опасно для персонала агентства в условиях, когда США бряцают оружием, а израильтяне ведут реальные обстрелы, пояснил дипломат. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Концерт американского рэпера Exhibit в Риге отменен. Как сообщает местная пресса, решение об отмене приняли государственные органы Латвии в связи с тем, что ранее артист выступал в России. Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей, но отметили, что у них нет информации о том, что выступления Exhibit в России носили политический характер. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
7: Просто играю рок.
6: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы...
12: Всем давно знакома птичка с бывшего...

Нравится больше. Так вот, я думал, как же его уговорить вернуться на сцену. Ну просто не хотел человек, ну не хотел реально. Они делали разные проекты, что-то пытались играть, и мне тоже это нравится. Вообще все, что делает Дима Ганжа, я котирую, потому что человек настоящий просто поэт и музыкант. Ну короче, что долго говорить, я даже не знаю, как вам презентовать эту группу. Давайте я лучше расскажу, как мы тусовали всю жизнь с начала нашего знакомства. Итак, поехали. Первое наше знакомство, когда мы приехали к ним в Санкт-Петербург и выступали где-то в каком-то скейт-парке, мы и они. Рядом катались ребята в рампах и всяких фигурах, ну а мы играли. И это было просто шедеврально, потому что в то время скейт-панк был в подъеме. И, конечно же, нам негде было ночевать. И ребята, так сказать, со всей душой предложили нам пожить у них на точке. В Москве это называлось, да, репетиционная база, а в Питере почему-то точка. Ну, конечно же, мы туда и заселились. Знаете, как выглядела точка? Это заброшенный дом, в котором есть одна, наверное, на весь подъезд, но не заброшенная квартира. И, короче говоря, мы туда зашли, там вроде бы как кухня какая-то и репетиционная база. Вот именно там мы на полу и ночевали. А на кухне что мы делали? Ну, конечно же, бухали, веселились и занимались всякой галиматьевой. С нами, более того, приехало очень-очень много наших друзей, и все они вместе с нами, конечно же, там ночевали. Ну, а дальнейшую, так сказать, историю расскажу позже. И песня следующая от группы «Полтора килограмма отличного пюре» называется «Субботний вечер».

конечно же, субботний вечер мы провели очень классно и оригинально, и наступило воскресное утро. Полупомятые мы, никому не нужные, конечно же, пошли куда-то, не помню, как эта река называется, потому что в Питере не только Нева, а всяких много вот всяких приречек вот этих вот. Ну и, короче говоря, на бережку, спустившись к одной из рек, мы начали чистить зубы, умываться, и кто-то из ребят с нами, конечно же, гулял, водил по городу и все время был с нами. И поэтому он видел картину маслом. Один из наших товарищей, значит, чистит зубы, а второй рядом стоит просто и сыт в эту же реку. И поэтому они начали понимать, кто такие смех, и никогда они смехом не станут. Ну и правильно, потому что

смех бывает только один. Дорогие друзья, будьте как смех, потому что если вы не смех, вы просто говно. Конечно же, было много попыток склонить ребят к такому же образу жизни, как у нас, но они всячески обламывались и, конечно же, нас обламывали тоже. Ну а мы переходим к следующей песне, которая называется «Попытка».

а теперь мы переходим к самому главному. Дорогие москвичи и гости столицы, группа 1,5 килограмма отличного пюре возвращается на сцену. И произойдет это 16 января в клубе «Аврора» города Санкт-Петербург и 17 и 18 января в клубе «Свобода» в городе Москва. Правда, 17 января уже полный солдаут, и попасть туда нельзя, и поэтому ребята открыли второй день. Покупаем билеты, приходим на группу «Просто столетие». А мы переходим дальше к рассказам о том, как мы проводили время, так сказать, живя на точке у группы 1,5 килограмма отличного пюре. Следующая история о том, как мы вечером, все накидавшись, конечно же, пошли гулять, и нам было весело, и мы начали воровать с дороги знаки, вот эти дорожные, огромные, круглые, со всякими стрелками, для того, чтобы украсить точку ребят, и чтобы им было там комфортно. Конечно же, через какое-то время нас стали принимать фараоны. Реально, настоящие питерские фараоны, которые принимают прям в арке с пистолетами, со всякими фонарями, потому что там было темно. Конечно же, мы немного обосрались, но ничего страшного. Вроде бы как договорились, отпустили. Вроде бы на кого-то даже, может быть, завели какое-то административное правонарушение, но ничего страшного. Мы гуляли в Питере. И вы знаете, в детстве, когда начинаешь только из Москвы ездить в Питер, ты начинаешь считать. А вот я, например, в этом году был 3 раза в Питере, а вот я 5. Конечно же, ты крутой. После какого-то времени мы вообще перестали считать, сколько мы начали появляться в северной столице, потому что Питер уже стал, наверное, прям родным домом. И, конечно же, группа 1,5 килограмма отличного пюре тоже. Ну, а мы переходим к следующей песне, которая, опять же, летняя, потому что ребята поют, ну, не скажу, что так явно о протестах, о каких-то, а, наверное, просто о лете, о хорошем настроении. И следующая песня называется «6 июля».

Я и смотрю в сообществе ВК на фотографию 1,5 килограмма отличного пюре. Видимо, это свежий состав. Конечно же, там нет тех ребят, с которыми дружили. Но все равно тут все знакомые. Ну, просто потому, что никак по-другому нельзя. Итак, дорогие друзья, на данный момент, значит, присоединились к более-менее старому составу. Значит, барабанщик кирпичей Вадим и звукорежиссер Макс. Почему я их знаю? Да потому, что я Сережа ЧП из группировочки «Смех». Кстати говоря, ну а вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. И сегодня я рассказываю о группе 1,5 килограмма отличного пюре. Аллилуйя! Они наконец-то вернулись. Вы знаете, где-то в кулуарах какой-то элитной рок-прослойки, точнее, на дне рождения группы «Биртман», я видел Макса, звукорежиссера, который как раз на этой фотографии, и спросил его: «Макс, ну а чё вы, Москва-то с Питером, нормально все. Ну а по стране?» А по стране, говорит, мы не знаем. Дима еще пока не понял вообще, надо это ему или нет. Так, Дима, послушай меня внимательно. Тебе это надо. И не только тебе, но еще и мне, и многим-многим ребятам, которые хотят ходить на твои концерты. Зачем ты вообще прекратил, я понятия не имею. Поэтому ну-ка быстро давай-ка тур по России, чтобы все олды быстро встали и пошли на чем могли на твои концерты. А я уж уверен, что хоть как-то да помогу. Могу для вашего, так сказать, развития. Ну а следующая композиция группы 1,5 килограмма отличного пюре называется «Бери доску».

а теперь, дорогие друзья, минутка кумовства и рекламы. Ну, какое там кумовство? Это просто дружбанство. Я вам, знаете, почему хочу об этом сказать? Потому что не только смех и 1,5 килограмма пюре дружили. Еще была третья группа, тоже из Питера. И мы создавали такой костяк, который сложно было победить, когда мы были вообще втроем. И это было очень важно. Мы очень большую ношу панк-рока на себе несли. Внимание, группа называется «Порт 812». Все дело в том, что у ребят вышла новая композиция, и более того, они будут играть скоро в Москве и в Питере, а точнее 5 декабря будут играть в клубе «Правда» в Москве, и 6 декабря будут играть в клубе «Сердце» в Питере. Не знаю, правильно или нет «Сердце», ну ладно, наверняка вы там уж сами разберетесь. Дорогие друзья, пользуясь случаем и с уважением к Илье Мародеру, к моему другу, хочу поставить сегодня, несмотря на то, что я рассказываю о группе «Полтора кило». Кстати говоря, они по-разному назывались: и «Килограмм отличного пюре», и просто «КГ», и просто «ДД». Но неважно, сейчас перед вами будет играть группа «Порт 812» с песней «Карандаш».

Вот такая вот новая композиция, дорогие друзья. Ходите на рок-концерты не только на смех, не только, конечно же, на пюре и на портов. Ходите просто поддерживать независимую музыку, потому что это важно. Вообще важно ходить на концерты, понимаете? Есть люди, которые сочиняют очень классные песни, выкладывают их в сеть, ничего за это, соответственно, не получают, но хотят играть вживую. И, честно говоря, вживую это самое главное. Ходите на концерты, тусуйтесь, поддерживайте ребят, отрывайтесь и ведите себя как хотите, потому что это, мать вашу, панк-рок. Ну а мы переходим к группе «Полтора килограмма отличного пюре». Что еще вам рассказать? Ну, много мы что с ними пережили. В поездах был просто невозмутимый улет. Как обычно, конечно же, мы были разгильдяями и, так сказать, уродами, а «Полтора килограмма» были, конечно же, такими уютными ребятами нормальными, которые пили чаек. Может быть, они, конечно, в чаек себе что-то подмешивали, но мы не стеснялись это делать без чайка. Кстати говоря, Минздрав там о чем-то говорит, но вы не забывайте и меня слушать тоже. Ну а мы переходим к следующему треку от «Полторашек». Кстати, «Полторашка», «Поезд», как совпало. Ладно, слушаем следующий трек под названием «Я бегу».

Ну что ж, дорогие мои радиослушатели, я вам напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я, Сережа Метель, ее ведущий, и буду продолжать это делать именно потому, что имею право. А имею право я рекламировать то, что хочу. Дорогие друзья, сегодня не будет ни новостей, ничего такого. Я просто хотел посвятить передачу своей любимой группе, на которую очень хочу попасть в столице, то есть в городе Москва. Дорогой Дима Ганжа, заявляю тебе из всех, так сказать, радиоприемников нашей страны и прошу, пожалуйста, впиши меня на свой концерт вместе с моей женой, конечно же, с вездеходом. Я с удовольствием приду к вам, обниму, выпью вашу всю гримерку, если, конечно, у вас что-то там будет, а может быть, даже и с собой что-нибудь принесу, хотя я не уверен, кто там собирает полные залы, тот пусть и проставляется. Короче говоря, все приходим на концерты в Москве и в Питере группы «Полтора килограмма отличного пюре». Ну а следующая песня называется «Страсть и ярость».

Вот так, дорогие друзья, совершенно неожиданно я решил познакомить вас со своей любимой группой своего детства, своего юношества, ну и, конечно же, сегодняшнего дня. Кто знает эту группу, бегом за билетами покупайте. Я очень рад пойти туда и увидеться со всеми вами. Я думаю, что я увижу на этом концерте всех своих старых добрых друзей. Я буду очень рад видеть каждого. Если вы меня слышите, приходите, обязательно обнимемся. Ну, конечно же, наше радио не дает мне долго говорить, поэтому, раз время не резиновое, я спешу с вами проститься и еще сказать одну вещь. Вы знаете, у Димы Ганжа не только есть группа 1,5 кг отличного пюре, а еще у нее есть невероятно крутой проект под названием «Балаклава», проект под названием «Питти». У кого есть мозги, залезайте, ищите на просторах интернета, наслаждайтесь, знакомьтесь с творчеством Димы и, соответственно, конечно же, те, кто знает группу 1,5 кг отличного пюре, просто кайфаните от этой передачи вместе со мной. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей среды. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». Вы слушали передачу про панк на нашем радио. И помните, время и место встречи изменить нельзя. Ну, а я поехал домой слушать пюре. Ну, а вам напоследок песня под названием «Да, не верь».

0: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Просто играю рок.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщила Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму обороны Севастополя зафиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, по прогнозу ЦБ средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.

Тебе, как в океане море, ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не на